Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Партии, формирующие будущее правительство, сдержанно комментируют ход переговоров. Далее об этом и других событиях более подробно. Партии, которые могли бы сформировать будущее правительство пока, сдержанно комментируют ход переговоров и возможное распределение сфер ответственности. Хотя участвующие в коалиционных переговорах политики ранее указывали, что работа над правительственной декларацией продолжается, и ко второй половине дня воскресенья очертания правительства могли бы стать более ясными, конкретные договоренности пока публично не раскрываются. Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харис Рокпельнис в воскресенье в полдень сообщил агентству Лето, что Союз зеленых и крестьян обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации. «На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал», — сказал Рокпельнис. Лидер национального объединения Илза Индрексене также отметила, что комментировать особенно нечего, добавив, что более подробную информацию мог бы предоставить кандидат в премьер-министры Андрес Кулбергс. Она подтвердила, что первые консультации между политическими силами уже состоялись, и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются. Комментируя возможное распределение министерских постов, Индрексена указала, что в настоящее время продолжается работа над правительственной декларацией. Между тем, консультант, подавший в отставку премьер-министра Айви Киселине, Сандрис Сабаев, подтвердил агентству Лето, что Селиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение. Он отметил, что Селиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решением правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Национальные вооруженные силы завершили поисковые работы в озере Дридзис в Красловском крае, где в субботу утром упал и сдетонировал дрон. Представитель национальных вооруженных сил Робертс Скраучс сообщил, что дрон распался на несколько небольших частей. В воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что возможно, было найдено. Пока еще неизвестно, что это был за дрон, все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться. Доступ к озеру больше не ограничен. Мужская сборная Латвии по хоккею в воскресенье в 6-м матче чемпионата мира со счетом 6-0 обыграла Великобританию, укрепив свои позиции в борьбе за место в четвертьфинале. Групповой турнир Латвия завершит во вторник матчем против Венгрии. В предыдущих матчах латвийские хоккеисты со счетом 2-4 уступили Швейцарии, 2-0 выиграли у Германии, 1-3 проиграли австрийцам, 1-7 – сборной Финляндии. Но со счетом 4-2 обыграли действующих чемпионов мира США. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 20. градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Оля, конституции писали, оперные театры открывали, галактики спасали.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Давайте начнем с 1787 года. Жаркий май, зал заседаний Пенсильванского государственного дома. 55 делегатов от американских штатов собираются под председательством Джорджа Вашингтона, чтобы решить, в общем-то, один вопрос. Как должна быть устроена страна? И проработают они все лето. В духоте, в закрытых окнах, без права разглашать происходящее. А в результате появилась Конституция США, принятая в сентябре того же года, и действует она до сих пор 239 лет. Это старейшая действующая писанная конституция в мире, и документ написан людьми, которые хорошо понимали, что власть портит людей, и поэтому строили систему сдержек и противовесов с почти параноидальной тщательностью. 1869 год. Открывается здание Венской государственной оперы, одного из главных музыкальных театров мира. Первым спектаклем стал «Дон Жуан» Моцарта. История открытия поучительная. Оба архитектора, спроектировавших здание, не дожили до торжества. Один умер вскоре после того, как газеты разнесли это здание в пух и прах, другой от потрясения еще раньше. Критики были безжалостны. Говорили, что здание слишком низкое, что оно утопает в земле, фасад невыразителен. Потом-то, конечно, все переосмыслили. Венская опера стала символом города и одной из главных сцен мира. Критиков тех давно забыли, а вот архитекторов помнят. 1977 год. Джордж Лукас, день рождения которого мы отмечали совсем недавно, выпускает фильм «Звездные войны. Эпизод 4». Фильм, который студия Fox не ждала с большим оптимизмом. Да и сам Лукас не был уверен в успехе. Провала не случилось, наоборот, очереди в кинотеатрах заворачивали за угол. Фильм стал самым кассовым в истории на тот момент, породил одну из крупнейших медиафраншиз планеты и изменил то, как Голливуд думает о блокбастерах. Кто родился в этот день, 1927 год, Роберт Ледлэм. Американский писатель, придумавший Джейсона Борна, агента без памяти и без имени, который бежит от собственного прошлого. Идентификация Борна, превосходство Борна, ультиматум Борна. Трилогия, которую экранизировали, переэкранизировали и продолжают выпускать. 1939-й родился Иэн Маккеллен, английский актер, которому посчастливилось сыграть двух величайших литературных персонажей в один период жизни. Гэндальфа во «Властелине колец» и Магнето в «Людях Икс». Шекспировский актер с 50-летним стажем, рыцарь Британской империи, ему сегодня 87, он по-прежнему работает. 1944 родился Пьер Башле, французский композитор и певец, чье имя у нас помнят прежде всего благодаря одной вещи. Он написал музыку и главную песню к фильму «Эммануэль». 1948 родился Клаус Майне, вокалист Scorpions, голос, который пел «Wind of Change», песню, ставшую саундтреком к концу «Холодной войны». Ему сегодня 78. И 1976-й Киллиан Мерфи, ирландский актер. Оскар за роль Оппенгеймера в фильме Нолана, роль Томми Шелби в «Острых козырьках». Сегодня ему 50 лет. Всем хорошего дня, удачной недели. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Мы продолжаем.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертний зал Дзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и, знаете, сейчас мы поговорим о, пожалуй, самой популярной и долгожданной франшизе, о Джеймсе Бонде. На BBC вышла статья, которая сообщает о начале официального поиска кастинга нового исполнителя роли Джеймса Бонда под руководством компаний Amazon и MGM. Какими качествами должен обладать кандидат? Вот с этими требованиями ознакомились наши корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаешь, обычно в кино костюм шьют под актера.
3: Ну да, берут яркую звезду и пишут сценарий под нее.
2: Точно. Аккуратно подгоняют сюжет под харизму. Но с Джеймсом Бондом все работает ровно наоборот. Есть этот легендарный, многомиллиардный, так сказать, костюм, и студия пытается втиснуть в него совершенно нового человека.
3: И это не просто кастинг, это, знаешь, сложнейшая корпоративная головоломка.
2: Абсолютно. Amazon и MGM официально открыли поиски нового 007. И сегодня мы проводим глубокий разбор инсайдерских сливов, чтобы понять, через какие неочевидные фильтры придется пройти кандидату.
3: Требования индустрии заставляют создателей смотреть на десятилетия вперед. Я читала, что кастинг-директору Нине Голд нужен человек, способный нести эту ношу очень долго.
2: Ну да, это логично. Франшиза-то огромная.
3: Вот представь, Пирс Броснан оставил роль четверть века назад, а откреститься от образа не может до сих пор.
2: Серьезно? 25 лет прошло?
3: Ага. А его спрашивают о Бонде буквально в каждом интервью. Поэтому сейчас возрастная планка жестко зафиксирована до 30 лет.
2: А, то есть любимцы публики типа Идриса Эльбы или Тома Харди автоматически идут лесом?
3: Именно. Зато на радарах появляются новые лица. Например, 22-летний Луис Партридж или Том Фрэнсис. Это театральный актер, ему 24.
2: Стоп, подожди. Студии же обожают безопасные ставки. Если на кону миллиарды долларов, логично взять узнаваемую суперзвезду. Ну, вроде Тома Холланда или Генри Кавилла. Это же гарантированные сборы. Зачем им так рисковать с малоизвестными парнями?
3: Ну,
2: это как на спортивном драфте взять неизвестного новичка вместо проверенного ветерана. В чем логика?
3: Логика в том, что звездный шлейф убивает миф. У оригинального продюсера франшизы, Кабби Брокколи, было одно железное историческое правило.
2: Какое?
3: Бонд обязан оставаться чистым листом, такой загадкой, без багажа прошлых ролей.
2: Допустим, нужен чистый лист. Но у этого листа обязательно должен быть британский паспорт. Ну, или хотя бы умение безупречно имитировать нужный акцент.
3: Как это делает австралиец Джейкоб Элорди, например? Да, австралийцы допускаются.
2: А вот американцев разворачивают прямо на пороге. Остин Батлер даже назвал саму идею американского Бонда кощунственной. Слушай, а почему такая строгая дискриминация при колоссальном влиянии Голливуда?
3: Голливуд действительно доминирует в глобальном прокате, но агент 007 — это как бы британский культурный ответ на эту гегемонию.
2: То есть дело в культурном коде?
3: Абсолютно.
1: Мы продолжим рассказ о поисках потенциального нового Джеймса Бонда буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Кого продюсеры, вероятнее всего, желают видеть в образе Джеймса Бонда? Какие актеры являются главными претендентами? Обо всем об этом рассказывают наши корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Сценарист Брюс Фирштейн уверен, что секрет мировой любви к Бонду кроется именно в его неамериканскости. Он носитель совершенно иного кода сдержанности, элегантности, традиций.
7: И тут возникает мощный когнитивный диссонанс. С одной стороны, сдержанная элегантность, хорошие манеры, дорогие костюмы.
6: Угу.
7: А с другой, это человек с лицензией на убийство. Как можно органично совмещать светский шарм с хладнокровной жестокостью машины для убийств?
6: Знаешь, это делается через грамотное чередование тональностей от фильма к фильму. Режиссер Эдгар Райт отлично это описывает, сравнивая франшизу с шоколадом.
7: Шоколадом. Это как?
6: Ну вот смотри, эпоха Дэниела Крейга была 100% темным шоколадом. Мрачным, полным рефлексии.
7: А, ну да, это идеально резонировало с тревожным миром после 11 сентября.
6: Точно, но маятник качнулся. Сейчас инсайдеры говорят о потребности в молочном шоколаде. Франшизе нужна легкость и обаяние.
7: И кого на такую роль прочат?
6: Ну, эти качества видят, например, в Аароне Тейлор-Джонсоне.
7: Но ведь нельзя просто сделать из шпиона комедийного или, ну, излишне мягкого персонажа. Если он не выглядит смертоносно, вся магия моментально исчезает.
6: Разумеется. Легкость вообще не отменяет насилие. Кастинг-директор Дебби МакУильямс ищет достоверную жестокость. Под маской обаяния должна скрываться первобытная угроза.
7: То есть зритель должен на инстинктивном уровне верить, что этот элегантный парень способен голыми руками сломать кому-то шею.
6: Да, именно. Отсюда такой интерес к актерам вроде Арона Пьера. У него за плечами реальные навыки бразильского джиу-джитсу.
7: Ничего себе. Выходит, выбрать нового Бонда – это не просто найти красивое неизвестное лицо с хорошим акцентом. Это попытка заново изобрести икону поп-культуры для нового поколения, сохранив ее смертоносную суть.
6: Согласна. И знаешь, облик актера – это лишь половина дела.
7: А что ж вторая?
6: Куда важнее, как сами создатели ответят на вызовы современности, о которых предупреждает тот же Брюс Фирштейн. Контекст ведь изменился кардинально?
7: Да, и это подводит нас к самому главному вопросу, который остается за кадром всех этих кастингов.
6: Какому?
7: Как вообще классический секретный агент может выполнять свою работу, оставаться тенью и спасать мир сегодня? В мире, где приватности больше не существует, а каждый шаг оставляет цифровой след. Как быть шпионом в эпоху смартфонов? Это по-настоящему интригующий вызов для тех, кто прямо сейчас пишет новую главу этой истории. Есть о чем задуматься.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. С вами Олег Пек и радио «Мелодия». Понедельник, 25 мая. Мир снова требует продуктивности, будильники и дисциплины, а организм пока готов максимум к медленному существованию с чашкой кофе. Но звезды сегодня решили добавить немного динамики. День обещает неожиданные повороты, забавные совпадения и моменты, когда хочется сказать: «Ну ладно, зато будет что рассказать».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно не бежать впереди событий. Есть риск потратить кучу энергии на проблему, которая к вечеру решится сама. Редкий случай, когда терпение экономит силы лучше, чем активность. Тельцы, хороший день для приятных мелочей. Кто-то порадует вас сообщением, музыка случайно попадет в настроение, обычный обед покажется неожиданно вкусным. Иногда счастье может быть очень бытовым. Близнецы. Понедельник принесет массу разговоров, причем часть из них будет выглядеть как полная ерунда, пока внезапно не выяснится, что именно там и была важная информация. Раки. Сегодня полезно не реагировать мгновенно, особенно на странные сообщения или чужую нервозность. Мир в понедельник вообще слегка переигрывает драму. Львы. День отлично подходит для инициативы. Если давно хотели что-то предложить, начинать или что-то изменить, момент очень хороший. Только не пытайтесь сделать все одновременно. Даже звезды так не умеют. Девы. Сегодня вам пригодится чувство юмора, особенно когда техника начнет вести себя так, будто у нее тоже тяжелый понедельник и свои внутренние переживания. Весы. Хороший день для общения и случайных встреч. Возможен разговор, после которого настроение неожиданно станет легче. Иногда человеку просто нужно услышать что-то вовремя. Скорпионы. Сегодня полезно меньше копаться в подтекстах. Не каждое молчание – знак, не каждая пауза – интрига. Иногда люди просто ищут, куда положили телефон. Стрельцы. День располагает к спонтанным решениям. И одно из них может оказаться удивительно удачным. Главное не перепутать спонтанность с «я вообще не подумал». Козероги. Понедельник может принести хорошие новости, связанные с работой или деньгами. Но настоящая радость дня все равно будет где-то между фразами «встречу отменили» и «можно пораньше домой». Водолеи. Сегодня вас может неожиданно потянуть на что-то новое. Новый маршрут, новая музыка или идея, которая сначала покажется странной, а потом очень даже интересной. Рыбы. Хороший день, чтобы немного снизить внутренний шум. Не все требует анализа. Иногда жизнь просто идет своим ходом без скрытого философского смысла. В общем, вот такой этот у нас понедельник. Слегка хаотичный, местами смешной, но вполне пригодный для хорошего настроения. С вами Радио Мелодия. Пусть неделя начнется легко и с правильной музыки.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-0000-468.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Улицы мира на радио Мелодия.
1: Принцесс Стрит. Новогодние гуляния в Шотландии начинаются 28 декабря и продолжаются аж до 2 января. В этой стране праздник последнего дня в году принято называть Хогманай. Происхождение этого слова неизвестно. По одной из версий оно означает «новое утро». Есть также теория, что Хогманай переводится как «святой месяц». Церковь же долгое время не признавала этот праздник, считая все традиции и мероприятия с ним связанные языческими. В наши же дни Хогманай отмечает все население Шотландии, вне зависимости от религиозных убеждений. И, кстати, одно из традиционных вечерних мероприятий, праздничный концерт, устраивается в соборе Сент-Джайлс в Эдинбурге. В шотландской столице, что неудивительно, проходят все главные новогодние события. И большинство из них по традиции связаны с огнем. Это и факельное шествие, и грандиозные фейерверки, и фаер-шоу, и зажжение огромного костра, символа уходящего старого года. В общем, в ночь с 31 декабря на 1 января в Эдинбурге так много огня, что на улицах становится светло, как днем. Основным местом действия в эту ночь по обычаю становится Принцесс-стрит, одна из главных улиц Эдинбурга. Заложена она была во второй половине 18 века и получила свое имя – улица Принцев – в честь старших сыновей короля Георга III. Именно здесь обычно устраивается факельное шествие, ради которого в шотландскую столицу всегда стремились люди из других городов и стран. Наступление же Нового года знаменуется пушечным выстрелом из Эдинбургского замка, после чего в небе над крепостью рассыпается фейерверк сказочной красоты.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-медиа-групп» Елена Симон. Здравствуйте. На этой неделе в Риге стартует прием в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно. Прием заявок на поступление в 10 классы рижских школ начнется 27 июня и продлится не менее 5 календарных дней. Решение начать прием позже, чем в предыдущие годы, принято с учетом внешних угроз, возникших в других муниципалитетах Латвии. Из-за этого многие школьники получат результаты централизованных экзаменов позднее обычного. В самоуправлении сообщили, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы утвердил внутренние правила, определяющие порядок зачисления учащихся в 10 классы общеобразовательных программ рижских школ, а также порядок приема на свободные места в 11 и 12 классах в 2026-27 учебном году. Прием в 10 классы и на вакантные места в старших классах будет проходить на конкурсной основе. Каждое учебное заведение 22 мая опубликовало собственные правила приема на своих сайтах. Общая информация по всем школам доступна в рижском каталоге учебных заведений. До 2 июня школы также разместят информацию о свободных местах в 11-12 классах. Подать заявление можно будет в электронном виде через портал latvia.gov.lv, а также лично в центрах обслуживания жителей Риги и в выбранной школе, если заявление подается только в одно конкретное учебное заведение. Всего в этом году 54 рижские средние школы, включая 6 госгимназий, планируют открыть 10 классы. Всего предусмотрено до 4500 мест для новых учеников. Учитывая частое оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении. В Резекненской второй средней школе для учащихся 4-х, 8-х и 10-х, 11-х классов учебный процесс будет организован удаленно. В Резекненской третьей основной школе ученики с 3 по 9 класс будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся с 5 по 12 классы обучение будет организовано частично дистанционно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 20. градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте.

Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и настало время у нас немножечко новостей шоу-бизнеса. Знаете, есть артисты, которые уходят со скандалом, а есть Эд Ширан.

0: записался на эту вечеринку и вообще куда он пойдет.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Итак, в этом году лейбл потерял своего самого коммерчески успешного артиста. У Эда Ширана, я напомню, продано 200 миллионов альбомов, а хит «Shape of You» — это один из самых прослушиваемых треков в истории Spotify. Инсайдеры говорят, что Эд был недоволен увольнением Макса Лусады, топ-менеджера, который и подписал его 15 лет назад, ну а также и других старших коллег. «Эд не нуждается в Warner», — сообщил источник. «Он хочет больше контроля над своим творчеством, хочет выбирать людей, с которыми работает, и не хочет мириться с тем, кого ему навязывают». И вот главным закулисным карабасом-барабасом выглядит этот самый Аарон Бэйшак, голливудский Непо Бэйби. Кто это такой, спросите вы? Сын голливудских актеров Джона Шука и Сьюзен Бэй. Человек, который, по мнению критиков, получил свою должность не из-за таланта, а скорее из-за связи. Он и его помощник Том Корсон превратили лондонское отделение в такую спутниковую операцию. Сокращение расходов на 300 миллионов долларов привело к, цитирую, «кровавой бане» внутри организации. Ну и вот на всем этом фоне Эд Ширан, который ценил старых менеджеров и не любит, когда увольняют его друзей, видимо, решил, что с него хватит. Впрочем, сам Эд не комментирует скандал, в своем заявлении он выразился максимально дипломатично. «Я просто парень», — говорит он, — «который начал работать с лейблом подростком, вырос, стал отцом двоих детей, и теперь я чувствую, что мне нужны перемены». В общем, друзья мои, музыкальная индустрия – жестокий бизнес. Даже такие тихие ребята, как Эд Ширан, иногда хлопают дверью. А Непо Бэйби тем временем продолжает руководить. Но, возможно, новый альбом Ширана мы услышим уже на независимом лейбле или на его собственной кухне. По слухам, Ширан может подписаться на новый лейбл 26.2, созданный бывшими руководителями Warner в партнерстве с Sony Music. А может и вовсе уйти в свободное плавание, потому что у него уже есть свой собственный лейбл Gingerbread, который пока базируется в Warner. Всем желаю хорошей музыки и помните, даже если вы ушли, ваши песни остаются.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют. Японские барабанщики Taiko Drummers – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале Дзинтери. Билеты – HBFLV и Билишу Сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», меня зовут Олег Пека, ну и сейчас будет новость, после которой многие родители, наверное, особенно настойчиво скажут своим детям: «Вот видишь, футболом все-таки стоило заниматься». Лионель Месси стал официально миллиардером. По данным Bloomberg, состояние аргентинского футболиста превысило 1 миллиард долларов, и он стал вторым футболистом в истории после Криштиану Роналду, которому удалось добраться до такой отметки. Большая часть этих денег, не только зарплаты и бонусы, огромную роль сыграли рекламные контракты, бренды, вся индустрия вокруг имени Месси. Потому что современный футбол давно превратился не просто в спорт, а в глобальный бизнес размером с небольшую экономику. Хотя, если честно, история Месси все равно выглядит почти сказочной. Мальчик с проблемами роста, которого когда-то в Аргентине считали слишком маленьким для большого футбола, стал в итоге самым титулованным игроком в истории. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Состояние восьмикратного обладателя золотого мяча аргентинца Лионеля Месси перевалило за отметку в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Он стал вторым футболистом-миллиардером после португальца Криштиану Роналду. Сообщается, что 38-летний Месси, представляющий Интер Майами, заработал порядка 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусных выплат. До рубежа в 1 миллиард долларов его заработок добрался благодаря спонсорским контрактам и другим доходам. Состояние 41-летнего Роналду на момент включения в индекс миллиардеров составляло 1,4 миллиарда долларов. С 2022 года португалец, пять раз выигрывавший золотой мяч, играет за Ан-Наср из Эр-Рияда. Месси до перехода в Интер Майами выступал за Барселону и ПСЖ. Клуб из Флориды он представляет с 2023 года. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира 2022 и двукратным обладателем Кубка Америки 2021-2024, а также завоевал золото Олимпийских игр 2008. Всего на счету Месси 48 трофеев. Он является самым титулованным футболистом в истории.
1: Удивительно, как изменился футбол за последние десятилетия. Когда-то футболисты были просто спортсменами. Сейчас это одновременно бренды, медиакомпании, рекламные платформы и мировые знаменитости уровня рок-звезд. Причем Месси и Роналду давно уже стали чем-то большим, чем просто два великих игрока. Это целая эпоха. Люди спорили о них годами, сравнивали их результаты, трофеи, характеры, прически, штрафные удары. И вот теперь оба оказались еще и в клубе миллиардеров. Хотя есть ощущение, что сам Месси к таким новостям относится примерно так же спокойно, как к очередному матчу. Но здесь интересна еще одна вещь. Современный спорт окончательно доказал, огромные деньги сегодня зарабатываются не только на поле. Иногда главный актив спортсмена – это его имя, узнаваемость и доверие миллионов людей по всему миру. Ну а для поклонников футбола это все, конечно, в лишний раз подтверждает очевидное. Эпоху Месси и Роналду будут вспоминать еще очень долго, потому что такие фигуры появляются в спорте крайне редко.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Вы слушаете радио «Мелодия».

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Билетес билеше сервис стекла.
7: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
8: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
9: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». И сейчас будет новость, которая наверняка порадует всех, кто считает, что некоторые собаки играют в кино убедительнее отдельных актеров.
9: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: На Каннском кинофестивале снова вручили неофициальную премию «Palm Dog» – награду за лучшую собачью роль. В этом году победительницей стала собака по кличке Юри из чилийского фильма «La Perra». Причем история у Юри получилась почти кинематографичнее самого фестиваля. До съемок она жила в приюте, а после фильма ей нашли настоящий дом. Так что для нее Канны закончились не только славой, но и счастливым финалом. Вообще, «Palm Dog» – одна из самых трогательных традиций Каннского фестиваля. На фоне серьезных режиссерских заявлений, многомиллионных контрактов, вдруг появляется награда для собак, и все это становится чуть добрее. Подробности у Виталия Дубского.
11: На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду премии «Palm Dog» за лучшую собачью роль. Ее получила Юри из чилийского фильма «La Perra». Об этом пишет Variety. Фильм сняла режиссер Доминго Сотомайор. Картина посвящена женщине, которая живет на удаленном острове. Однажды там появляется щенок, который пробуждает в героине давно подавленное желание стать матерью. До участия в фильме Юри жила в приюте. Продюсерская компания «Планта» при подготовке к созданию картины взяла ответственность за собаку на себя. После окончания съемок ей нашли дом. В числе предыдущих победителей премии – бордер-колли Месси из фильма «Анатомия падения». Также награду получила собака Бренди из картины «Однажды в Голливуде». Квентин Тарантино лично присутствовал на церемонии вручения.
10: И ведь, если честно, животные в кино действительно часто запоминаются сильнее людей, потому что у них нет актерских штампов, сложных интервью, попыток выглядеть правильно на красной дорожке. Собака просто выходит в кадр, и зритель уже эмоционально вовлечен. «Palm Dog» уже давно стала полноценной частью атмосферы Канн. Как ни странно, в этой награде, собачьей награде, есть что-то очень человечное. Кинофестиваль мирового уровня, серьезные критики, разговоры о высоком искусстве и одновременно аплодисменты собаке, которая просто хорошо сыграла свою роль. Хотя, возможно, это и напоминание о том, что кино работает прежде всего через эмоции. А животные умеют вызывать их моментально и без перевода на любой язык мира. Ну и будем честны, некоторые актеры сейчас наверняка слегка нервничают, потому что конкуренция в Каннах становится все более непредсказуемой. С вами Радио Мелодия и Олег Пека.
9: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. С вами Олег Пек и радио «Мелодия». Понедельник, 25 мая. Мир снова требует продуктивности, будильники и дисциплины, а организм пока готов максимум к медленному существованию с чашкой кофе. Но звезды сегодня решили добавить немного динамики. День обещает неожиданные повороты, забавные совпадения и моменты, когда хочется сказать: «Ну ладно, зато будет что рассказать».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня полезно не бежать впереди событий. Есть риск потратить кучу энергии на проблему, которая к вечеру решится сама. Редкий случай, когда терпение экономит силы лучше, чем активность. Тельцы, хороший день для приятных мелочей. Кто-то порадует вас сообщением, музыка случайно попадет в настроение, обычный обед покажется неожиданно вкусным. Иногда счастье может быть очень бытовым. Близнецы. Понедельник принесет массу разговоров, причем часть из них будет выглядеть как полная ерунда, пока внезапно не выяснится, что именно там и была важная информация. Раки. Сегодня полезно не реагировать мгновенно, особенно на странные сообщения или чужую нервозность. Мир в понедельник вообще слегка переигрывает драму. Львы. День отлично подходит для инициативы. Если давно хотели что-то предложить, начинать или что-то изменить, момент очень хороший. Только не пытайтесь сделать все одновременно. Даже звезды так не умеют. Девы. Сегодня вам пригодится чувство юмора, особенно когда техника начнет вести себя так, будто у нее тоже тяжелый понедельник и свои внутренние переживания. Весы. Хороший день для общения и случайных встреч. Возможен разговор, после которого настроение неожиданно станет легче. Иногда человеку просто нужно услышать что-то вовремя. Скорпионы. Сегодня полезно меньше копаться в подтекстах. Не каждое молчание – знак, не каждая пауза – интрига. Иногда люди просто ищут, куда положили телефон. Стрельцы. День располагает к спонтанным решениям. И одно из них может оказаться удивительно удачным. Главное не перепутать спонтанность с «я вообще не подумал». Козероги. Понедельник может принести хорошие новости, связанные с работой или деньгами. Но настоящая радость дня все равно будет где-то между фразами «встречу отменили» и «можно пораньше домой». Водолеи. Сегодня вас может неожиданно потянуть на что-то новое. Новый маршрут, новая музыка или идея, которая сначала покажется странной, а потом очень даже интересной. Рыбы. Хороший день, чтобы немного снизить внутренний шум. Не все требует анализа. Иногда жизнь просто идет своим ходом без скрытого философского смысла. В общем, вот такой этот у нас понедельник. Слегка хаотичный, местами смешной, но вполне пригодный для хорошего настроения. С вами Радио Мелодия. Пусть неделя начнется легко и с правильной музыки.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!

0: Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Лимонад. Родиной самого известного в мире безалкогольного прохладительного напитка под названием «лимонад» считается Франция. По легенде, лимонный напиток впервые появился при дворе Людовика I. Личный виночерпий короля должен был принести монарху бокал с вином, но перепутал бочки и наполнил кубок лимонным соком. По дороге он осознал свою ошибку. И чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в панике разбавил кислый сок холодной водой. Этот напиток он и вручил Людовику. Вопреки страхам слуги, король на плаху его не отправил, а наоборот, похвалил за изобретательность. С того момента прохладный освежающий лимонад стал одним из любимых напитков французского монарха. Очень быстро рецепт его попал в Италию, где он сразу стал невероятно популярен, в большей степени из-за простоты приготовления. К тому же, лимонные деревья растут в этой стране в огромных количествах. В Россию же лимонад попал благодаря Петру I, который привез с собой рецепт этого напитка из Европы. Причем, если многие другие нововведения царя не пользовались большой популярностью у местного населения, то лимонад был принят с радостью и очень быстро стал одним из любимых напитков знати. Газированным лимонад стал уже во второй половине 18 века. В 1767 году английский химик по имени Джозеф Пристли изобрел специальный насос, который насыщал воду газом, образующимся при брожении пива. А промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб, основатель одноименной компании. По правилам, лимонад должен готовиться исключительно из лимона. Но в наши дни существует огромное количество разновидностей этого прохладительного напитка, приготовленных из других фруктов и ягод. Например, персиков, яблок, клубники, малины или клюквы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии работает чуть более 63% населения. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом квартале этого года в Латвии было занято 871 200 человек, или 63,8% населения, в возрасте от 15 до 74 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования рабочей силы, опубликованные Центральным статистическим бюро. За год уровень занятости вырос на 0,6%, а число занятых увеличилось на 3200 человек. Среди молодежи также зафиксирован рост занятости до 31,6%. Что на 3,6% больше, чем годом ранее. В возрастной группе от 20 до 64 лет в первом квартале 2026 года было занято 806 400 человек, или 77,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос, однако в квартальном выражении наблюдается небольшое снижение числа занятых. Уровень безработицы в Латвии в первом квартале составил 7,1%. Это ниже, чем годом ранее, но выше, чем в предыдущем квартале. Всего в стране насчитывалось 66 400 безработных. Мужская безработица остается немного выше женской – 7,2% против 7%. Особое внимание статистике привлекает структура безработицы. Долгосрочная безработица – 12 месяцев и более – достигла 25 800 человек. Это заметно больше как в годовом, так и в квартальном сравнении. Доля долгосрочных безработных выросла до 38,9% всех безработных, что указывает на усиление проблемы закрепления части людей вне рынка труда. В то же время краткосрочная безработица сокращается, особенно среди тех, кто ищет работу менее 5 месяцев. Среди молодых людей от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 9,4%. Это минимальное значение за последние 18 лет, что подчеркивает общий тренд улучшения ситуации на рынке труда для молодежи. Однако при этом доля молодых людей среди всех безработных остается заметной – 6200 человек, или 9,3%. Их число снизилось по сравнению с предыдущими периодами, но молодежная группа остается чувствительной к изменениям экономической конъюнктуры. Отдельным трендом стало увеличение числа людей, имеющих дополнительную работу. Таких в первом квартале было 57 тысяч человек, или 6,5% занятых. За год их число выросло на 10%, а за квартал более чем на четверть. Чаще всего речь идет о занятости до 10 часов в неделю, что указывает на рост частичной и гибкой занятости как способа компенсации доходов. Женщины, чаще мужчин, совмещают несколько работ. Почти треть жителей, или 31,3%, остаются экономически неактивными, не работают и не ищут работу. Хотя за год их число немного снизилось, в квартальном сравнении снова выросло более чем на 10 тысяч человек. В возрастной группе от 20 до 64 лет неактивными остаются 16,6% населения. Это отражает сокращающуюся структурную проблему вовлечения части трудоспособных жителей в рынок труда. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте.

Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Понедельник, 25 мая. Ну, и если начало недели дается тяжело, то история сегодня предлагает какое-то утешение. Люди в куда более трудных обстоятельствах садились и начинали что-то с нуля. Конституции писали, оперные театры открывали, галактики спасали.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с 1787 года. Жаркий май, зал заседаний Пенсильванского государственного дома. 55 делегатов от американских штатов собираются под председательством Джорджа Вашингтона, чтобы решить, в общем-то, один вопрос. Как должна быть устроена страна? И проработают они все лето. В духоте, в закрытых окнах, без права разглашать происходящее, а в результате...

0: вскоре после того, как газеты разнесли это здание в пух и прах, другой от потрясения еще раньше. Критики были безжалостны. Говорили, что здание слишком низкое, что оно утопает в земле, фасад невыразителен. Потом-то, конечно, все переосмыслили. Венская опера стала символом города и одной из главных сцен мира. Критиков тех давно забыли, а вот архитекторов помнят. 1977 год. Джордж Лукас, день рождения которого мы отмечали совсем недавно, выпускает фильм «Звездные войны. Эпизод 4». Фильм, который студия Fox не ждала с большим оптимизмом. Да и сам Лукас не был уверен в успехе. Провала не случилось, наоборот, очереди в кинотеатрах заворачивали за угол. Фильм стал самым кассовым в истории на тот момент, породил одну из крупнейших медиафраншиз планеты и изменил то, как Голливуд думает о блокбастерах. Кто родился в этот день, 1927 год, Роберт Ледлэм. Американский писатель, придумавший Джейсона Борна, агента без памяти и без имени, который бежит от собственного прошлого. «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна». Трилогия, которую экранизировали, переэкранизировали и продолжают выпускать. 1939-й родился Иэн Маккеллен, английский актер, которому посчастливилось сыграть двух величайших литературных персонажей в один период жизни. Гэндальфа во «Властелине колец» и Магнето в «Людях Икс». Шекспировский актер с 50-летним стажем, рыцарь Британской империи, ему сегодня 87, он по-прежнему работает. 1944 родился Пьер Башле, французский композитор и певец, чье имя у нас помнят прежде всего благодаря одной вещи. Он написал музыку и главную песню к фильму «Эммануэль». 1948 родился Клаус Майне, вокалист Scorpions, голос, который пел «Wind of Change», песню, ставшую саундтреком к концу «Холодной войны». Ему сегодня 78. И 1976 Киллиан Мерфи, ирландский актер, Оскар за роль Оппенгеймера в фильме Нолана, роль Томми Шелби в «Острых козырьках». Сегодня ему 50 лет. Всем хорошего дня, удачной недели, с вами Олег Пека, Радио Мелодия, мы продолжаем.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас у меня для вас новость, после которой чашка кофе, яблоко или кусок хлеба могут начать восприниматься чуть более философски. Ученые снова напоминают, человечество очень сильно зависит от пчел. Причем намного сильнее, чем нам с вами кажется. Если эти насекомые начнут массово исчезать, проблемы возникнут не только с медом и цветами. Под угрозой окажутся фрукты, овощи, орехи, кофе, крупы, а вместе с ними даже производство молока и мяса.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вообще у пчел довольно несправедливая репутация. Люди в основном замечают их в двух случаях. Когда хотят мед или когда кто-то слишком нервно машет руками на пикнике. А между тем, именно эти маленькие существа поддерживают огромную часть мировой пищевой системы. Делают это абсолютно бесплатно, без пресс-конференций, просто летают от цветка к цветку и выполняют работу, от которой зависит треть мирового продовольствия. Подробности у Виталия Дубского.
2: Пчелы играют главную роль в перекрестном опылении цветковых растений. Из-за их вымирания прилавки и столы сильно опустеют. Причем пропадут не только фрукты и овощи, но и мясо, молоко, крупы, кофе, орехи и многое другое. Об этом рассказал биолог Алексей Муньков. Процесс переноса пыльцы довольно прост, но при этом эффективен. Когда пчела прилетает за сладким нектаром, пыльцевые зерна цепляются за волоски на ее лапках и теле, а затем переносятся на рыльца других цветов. Благодаря этому растения могут размножаться и сохранять генетическое разнообразие, что крайне важно для их устойчивости к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Без пчел многие аспекты сельского хозяйства теряют свою значимость. Около трети всего мирового продовольствия зависит от энтомофильного опыления, причем именно медоносная пчела обеспечивает подавляющую его долю. Шмели, бабочки и другие насекомые в совокупности не компенсируют ее отсутствие ни по охвату, ни по эффективности.
1: И вот это, пожалуй, один из самых удивительных примеров того, насколько хрупко устроен наш мир. Потому что исчезновение маленького насекомого способно ударить по огромной цепочке. Меньше опыления, меньше урожая, дороже продукты, проблемы у животноводства. И внезапно выясняется, что судьба человеческого завтрака частично зависит от существа размером с большой палец. Причем пчелы – это ведь еще и история про баланс природы. Они опыляют не только сельскохозяйственные культуры, но и дикорастущие растения, без которых постепенно начинают рушиться целые экосистемы. Вообще, современный человек часто чувствует себя хозяином технологий и планеты. Но потом приходит новость про пчел, и становится понятно, что цивилизация все еще сильно зависит от маленьких живых механизмов, которые существуют миллионы лет. Звучит это даже немного отрезвляюще. Пока люди спорят об искусственном интеллекте и колонизации Марса, природу по-прежнему держат на своих маленьких волосатых плечах эти крошечные трудолюбивые насекомые.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билетим, билишустерви.
7: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
8: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас у меня для вас новость. Для всех, кто хотя бы раз смотрел на своего кота или собаку с мыслью «Ну скажи уже нормально, что тебе надо».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Китайский стартап представил устройство, которое якобы умеет переводить язык животных. Гаджет надевается на шею питомца и, по словам разработчиков, способен распознавать эмоции, звуки и даже речь домашних животных с точностью до 95%. Вообще, человечество давно мечтает поговорить с животными, особенно владельцы котов, потому что есть сильное подозрение, что коты уже давно все понимают, просто не считают нужным объясняться. В интернете, правда, к новинке отнеслись с некоторым скепсисом. Пользователи уже назвали устройство не переводчиком для животных, а тестом на человеческий интеллект. Но идея звучит заманчиво. Подробности у Виталия Дубского.
10: Китайский стартап Meng Shaoyi заявил о создании голосового переводчика для животных. Он надевается на шею питомца и распознает вокализации, эмоции и язык. Об этом пишет Odyssey Central. В начале мая компания запустила предварительные заказы на переводчик. Он работает на основе искусственного интеллекта. В Meng Shaoyi утверждают, что устройство передает язык животных с точностью около 95%. Устройство стоит $118. В компании заявили, что получили 10 тысяч предзаказов. Однако пользователей соцсетей смутила разработка. Некоторые из них написали, что это тест на человеческий интеллект, а не переводчик для домашних животных. В Meng Shaoyi утверждают, что переводчик разработан на базе крупномасштабной модельной технологии Tongyi Qianwen. Устройство накопило множество данных о поведении и языке домашних животных. При этом никаких тестов или исследований, подтверждающих эти заявления, компания не предоставила.
9: Ну вот, технологии постепенно добрались до очень опасной зоны – попытки понять, о чем думают домашние животные. Потому что есть риск услышать правду. Например, я мяукал в 4 часа утра не потому, что голоден, мне просто было скучно. Или «да-да, я специально столкнул чашку со стола». Вообще ученые действительно умеют распознавать некоторые эмоции животных по звукам и поведению. Это реальная область исследований. Но полноценный переводчик с кошачьего пока звучит все-таки немного слишком оптимистично. Особенно, когда компания обещает фантастическую 95% точность. Но сам интерес к таким устройствам говорит о другом. Люди все сильнее воспринимают домашних животных не просто как питомцев, а как полноценных членов семьи. И очень хотят лучше понимать их настроение, эмоции и потребности. Так что, возможно, однажды разговоры с домашними животными станут обычным делом. Главное – морально подготовиться к тому, что собака может начать жаловаться на качество прогулок.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Все 3 часа для вас в студии работал Олег Пека. Ну и в завершении давайте поговорим о новостях кино. И вот знаете, есть актрисы, которые жалуются на усталость, а вот есть актриса Зендея. Она за последний год снялась в 3 масштабных проектах. Это 3-й сезон сериала «Эйфория», 3-я часть «Дюны» Дени Вильнёва и эпическая «Одиссея» Кристофера Нолана. А также она еще снималась в «Человеке-пауке. Новый день» и в фильме «Вот это драма». В интервью журналу «Элли» она призналась, что это был один из самых сложных периодов в ее жизни и карьере. «Я очень люблю свою работу, но скоро мне придется сделать небольшой перерыв. Хотя как только начинаю отдыхать, начинаю сходить с ума», – призналась 29-летняя актриса. Давайте разбираться, как Зендея выучила язык Чакопса, почему боялась подвести Нолана и что ей помогает не выгорать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, тайм-менеджмент. Съемки «Эйфории» происходили ночью на ранчо, и вот уставшая, она еще учила реплики на языке Чакопса для съемок в фильме «Дюна», а затем текст для короткой поездки в Исландию на съемки фильма «Одиссея». «Я была очень уставшей, но продолжала работать», — вспоминает актриса. Я уж не знаю, когда она успевала высыпаться. Страх действовал как топливо. Зендея говорит, что ее пугали многие роли, но не тормозили, а побуждали действовать. «Немного страха – это хорошо», – философствует она. Перед новым сезоном «Эйфории» Зендея испытала смесь страха и ностальгии. Возвращение к роли Ру после многолетнего перерыва оказалось эмоциональным. «Это было странное чувство, словно я вернулась в свою детскую комнату, уже будучи взрослой». Особенно, конечно, Зендея боится подвести режиссеров. Как она вспоминает, «у меня не было, говорит, много реплик в фильме «Одиссея», но я работала с Кристофером Ноланом. Самым неприятным было бы перепутать слова, и однажды это случилось», — признала Зендея. Тем не менее, актриса гордится проделанной работой. «Это был долгий год, но я действительно горжусь всем тем, что сделали». В общем, а мои дорогие друзья, когда вы чувствуете, что работа вас завалила, просто вспомните Зендею. Она учила вымышленный язык, снималась сразу у 2 гениальных режиссеров, не спала ночами, ну и не жалуется. Хотя, я думаю, за такой гонорар, который она получила, можно немножечко и потерпеть. Ну, а мы тут с вами обсуждаем овертаймы и дедлайны. С вами Олег Пека, Радио «Мелодия». Всем желаю сил, вдохновения вынести этот и понедельник, и, конечно же, всю рабочую неделю. И помните, даже звезды иногда хотят устроить себе отпуск.
0: Утро на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. Идти нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии 9,4, в Эстонии 7,6, в Литве 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду, а во второй половине дня с порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Güell. Барселонский парк Güell – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Güell задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Güell купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Güella, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Güellу пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Güell – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Güell время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Güell назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеты». Или шупардизаем.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать, заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112 ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду, а во второй половине дня с порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют: японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиумы. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный, от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Līdz bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti Autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляют лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes bilešu servisa tīklā.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В формирующемся правительстве четырех партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партии. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы четырех сторон, и не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии 9,4, в Эстонии 7,6, в Литве 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду, а во второй половине дня с порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс». Медиа Групп.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Нессун Дорма. С момента, когда Лучано Паваротти исполнил арию «Нессун Дорма» на открытии чемпионата мира по футболу в 1990 году, этот фрагмент из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» стал одним из самых узнаваемых оперных произведений в мире. «Турандот» — последняя опера Пуччини, окутанная множеством загадок, и главное из них вовсе не в жестоких испытаниях, которые холодная китайская принцесса Турандот устраивает своим женихам. Подлинная тайна в том, что Пуччини так и не завершил свое творение. История сохранила драматичный момент премьеры в Миланском театре «Ла Скала» в апреле 1926 года. Легендарный дирижер Артуро Тосканини, дойдя до сцены смерти рабыни Лю, которая жертвует собой из любви к принцу Калафу, остановил оркестр, повернулся к залу и произнес: «Здесь перо выпало из рук композитора». Позже оперу завершил Франко Альфано, использовав эскизы Пуччини, но дух незавершенности так и остался ее частью. Ария «Нессун Дорма», что переводится как «Пусть никто не спит», кульминация оперы, где принц Калаф в полной решимости покорить сердце Турандот поет о своей непоколебимой вере в победу. Это одно из самых сложных произведений для тенора, требующее не только виртуозной техники, но и мощного драматического дара. Лучшим исполнителем этой арии по праву считается Лучано Паваротти. Сегодня «Нессун Дорма» звучит повсюду. От спортивных стадионов до рекламных роликов. Ария давно перестала быть просто оперным номером. Она превратилась в символ торжества человеческого духа, музыкальный манифест надежды и непокорности. Именно таким и задумывал ее Пуччини, даже не подозревая, какую судьбу уготовила ей история. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма «Рандеву Юрмала 2026» – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. В прошлом году самые крупные перечисления в третьи страны со стороны латвийских предприятий и жителей были произведены в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщили в Банке Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро, что на 21% больше, чем годом ранее. В Норвегию был переведен 1 миллиард евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в 2025 году вырос на 11%, составив 910 миллионов евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция и Сингапур. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник 26 мая. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду, а во второй половине дня с порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Лимонад.
1: Родиной самого известного в мире безалкогольного прохладительного напитка под названием «лимонад» считается Франция. По легенде, лимонный напиток впервые появился при дворе Людовика I. Личный виночерпий короля должен был принести монарху бокал с вином, но перепутал бочки и наполнил кубок лимонным соком. По дороге он осознал свою ошибку. И чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в панике разбавил кислый сок холодной водой. Этот напиток он и вручил Людовику. Вопреки страхам слуги, король на плаху его не отправил, а наоборот, похвалил за изобретательность. С того момента прохладный освежающий лимонад стал одним из любимых напитков французского монарха. Очень быстро рецепт его попал в Италию, где он сразу стал невероятно популярен, в большей степени из-за простоты приготовления. К тому же лимонные деревья растут в этой стране в огромных количествах. В Россию же лимонад попал благодаря Петру I, который привез с собой рецепт этого напитка из Европы. Причем, если многие другие нововведения царя не пользовались большой популярностью у местного населения, то лимонад был принят с радостью и очень быстро стал одним из любимых напитков знати. Газированным лимонад стал уже во второй половине XVIII века. В 1767 году английский химик по имени Джозеф Пристли изобрел специальный насос, который насыщал воду газом, образующимся при брожении пива. А промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб, основатель одноименной компании. По правилам, лимонад должен готовиться исключительно из лимона. Но в наши дни существует огромное количество разновидностей этого прохладительного напитка, приготовленных из других фруктов и ягод. Например, персиков, яблок, клубники, малины или клюквы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билешу Парадизе.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюс. Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать, заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли 1000 жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112 ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду, а во второй половине дня с порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Арбо-архитектура. Посадить дерево и вырастить дом. Так можно кратко описать суть искусства под названием арбо-архитектура или tree-shaping. Арбо-архитекторы призывают использовать живые растения в качестве основы для строительных конструкций. Проще говоря, возводить здания, мост, скамейки и беседки, направляя естественный рост растений. Собственно говоря, заниматься этим люди начали еще в древности. С давних времен естественные пустоты в стволах деревьев использовались людьми в качестве жилья и до сих пор иногда используются. Люди племени Уру на озере Титикака уже лет 500 строят себе жилье и лодки из живого камыша и при необходимости передвигаются всем поселкам на другое место. В Индии и Японии тоже много веков плетут мосты из корней живых деревьев и виноградных лоз. В общем, история давняя. Современные энтузиасты арбо-архитектуры особенно активны в Германии. Ведь для выращенных зданий не нужно получать разрешение на строительство, и налога на них нет, а это весьма практично. В результате за последние годы в Германии в буквальном смысле выросло более 10 тысяч построек из ивы и тополя. Кстати, эти деревья выбраны не случайно. Они очень быстро растут. Основу первого этажа сажают прямо в землю, а на остальных этажах деревца размещают в катках. Наклоняя саженцы в нужную сторону и скрепляя их, получают решетку, которая составляет основу несущей конструкции будущего здания. Потом, за счет прививания, деревья соединяют в единый живой организм. Со временем деревья разрастаются, и дом становится все крепче. У арбо-архитектуры практически одни плюсы. Экологичность строительства и самих строений, высокая устойчивость живого дерева к гниению, естественная декоративность и низкая стоимость материалов. А недостаток только один. Строительство таких сооружений занимает много времени. Но когда смотришь на результат такого согласия и взаимодействия природы и человека, поневоле задумаешься, настолько ли важно время? Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Партии разделили сферы ответственности в будущем правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно. Четыре партии, которые под руководством Андриса Кульбергса от объединенного списка пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра. После встречи с президентом Эдгаром Ренкевичем сообщил кандидат в премьер-министры Кульбергс. Планируется, что политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют политики нового единства. Национальное объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. Союз зеленых и крестьян фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния, земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кульбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр Вика Селина, которая в последнее время проявляла к этому интерес. Кульбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно. Подход к процессу был таким, чтобы каждая партия в правительстве получила равноценную ответственность, и в нем не было заложено никакой напряженности. В оставшиеся до выборов в Сейм месяце напряженности и интриги не нужны, и они не должны быть заложены в самом основании правительства. Кульбергс вновь назвал приоритетами нового правительства безопасности и проведения предстоящих выборов. Ожидается, что завтра в полдень Кульбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. В середине этой недели в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер. Во многих местах ожидаются дожди, а температура воздуха будет нехарактерно низкой для конца мая, прогнозируют синоптики. В ночь на вторник во многих местах пройдут дожди, осадки ожидаются в основном на севере Курзема, в Земгале и Риге. Днем местами пройдут кратковременные дожди, западный и северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Ночью местами в северо-восточной части страны воздух остынет до плюс 6. Максимальная температура днем составит плюс 15, плюс 20 градусов. В среду и четверг северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду. Временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше осадков будет в восточной части страны, а самая сухая погода ожидается на западе Курзема. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 11, плюс 15 градусов. В пятницу погода начнет понемногу улучшаться, по-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце недели, когда ветер станет слабее, увеличится риск заморозков, а воскресенье может стать самым теплым днем этой недели. По текущим прогнозам, первую неделю июня погоду будет определять циклон. Ожидается дождливая погода и умеренная температура. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера. В студии «Радио «Мелодия» появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Приветствую всех, кто сегодня все-таки выжил из себя в понедельник все, что можно, и сейчас просто держит руль. И вот знаете, бывает такое состояние, вы припарковались, выключили двигатель, но не выходите. Сидите, смотрите на фары встречных машин, думаете о вечном. Например, о том, сколько раз сегодня вас обманули эти проклятые напольные весы в ванной. Утром показывали минус килограмм, вечером плюс 3. Чему верить, расстраиваться или заказать ведро роллов в знак протеста? Не торопитесь, у меня для вас есть маленькая информация, которая, возможно, спасет десяток нервных клеток и одно посещение холодильника после 9.

0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, внимание, диетологи наконец-то сжалились над нами и назвали единственное время суток, когда весы не врут. Как сообщает International Journal of Behavior, Nutrition and Physical Activity, да-да, я выговорил, сам удивлен, вся наша утренняя магия с шатанием на одной ноге, мольбой «похудей, пожалуйста», это, по мнению экспертов, абсолютно бессмысленный удар по ментальному здоровью. Доктор Джордан Мун, отличное имя для космонавта, но почему-то он эксперт по составу тела, заявляет жестко: бытовые весы – штука грубая. Чтобы они заметили реальные изменения, вы должны потерять 4-5 килограммов чистого веса. А вот колебания плюс-минус 100 грамм – это просто погрешность, которая кормит вашу паранойю. Поэтому переставайте взвешиваться после каждого глотка кофе. Алгоритм спасения прост. Я его сейчас вам зачитаю, как стюардесса правила перед вылетом. Взвешиваться надо только утром. Проснулись, сходили куда надо – отлично. А теперь раздевайтесь, встаньте босыми ногами на плитку. Ковер, друзья мои, это враг истины. И замрите ровно. И ни одного глоточка воды до этого, даже если вы верблюд и у вас пересохло во рту. Весы, коварная тварь, они увидят этот глоток. Но знаете, что самое смешное? Я вот, например, всегда бесился, когда вес стоит на месте. Ты пашешь в зале, выходишь оттуда мокрый, а он ноль эмоций. А оказывается, это, наверное, тот самый момент, когда вы теряете жир, но наращиваете мышцы. А мышцы тяжелее жира. Вы становитесь более компактным, поджарым, а цифры, ну, плевать они хотели на ваш героизм. Так что вот мой вам совет. Отложите этот гаджет в сторону. Достаньте старую сантиметровую ленту, те самые джинсы, которые сходились на талии с боем. И вот если они теперь застегиваются на выдохе, все, вы победили. И забудьте про эти цифры. Правильных утренних измерений не относитесь к себе как к отчету за квартал. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сейчас у меня для вас новость, после которой чашка кофе, яблоко или кусок хлеба могут начать восприниматься чуть более философски. Ученые снова напоминают, человечество очень сильно зависит от пчел. Причем намного сильнее, чем нам с вами кажется. Если эти насекомые начнут массово исчезать, проблемы возникнут не только с медом и цветами. Под угрозой окажутся фрукты, овощи, орехи, кофе, крупы, а вместе с ними даже производство молока и мяса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вообще у пчел довольно несправедливая репутация. Люди в основном замечают их в двух случаях. Когда хотят мед или когда кто-то слишком нервно машет руками на пикнике. А между тем, именно эти маленькие существа поддерживают огромную часть мировой пищевой системы. Делают это абсолютно бесплатно, без пресс-конференций, просто летают от цветка к цветку и выполняют работу, от которой зависит треть мирового продовольствия. Подробности у Виталия Дубского.
2: Пчелы играют главную роль в перекрестном опылении цветковых растений. Из-за их вымирания прилавки и столы сильно опустеют. Причем пропадут не только фрукты и овощи, но и мясо, молоко, крупы, кофе, орехи и многое другое. Об этом рассказал биолог Алексей Муньков. Процесс переноса пыльцы довольно прост, но при этом эффективен. Когда пчела прилетает за сладким нектаром, пыльцевые зерна цепляются за волоски на ее лапках и теле, а затем переносятся на рыльца других цветов. Благодаря этому растения могут размножаться и сохранять генетическое разнообразие, что крайне важно для их устойчивости к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Без пчел многие аспекты сельского хозяйства теряют свою значимость. Около трети всего мирового продовольствия зависит от энтомофильного опыления. Причем именно медоносная пчела обеспечивает подавляющую его долю. Шмели, бабочки и другие насекомые в совокупности не компенсируют ее отсутствие ни по охвату, ни по эффективности.
1: И вот это, пожалуй, один из самых удивительных примеров того, насколько хрупко устроен наш мир. Потому что исчезновение маленького насекомого способно ударить по огромной цепочке. Меньше опыления, меньше урожая, дороже продукты, проблемы у животноводства. И внезапно выясняется, что судьба человеческого завтрака частично зависит от существа размером с большой палец. Причем пчелы – это ведь еще и история про баланс природы. Они опыляют не только сельскохозяйственные культуры, но и дикорастущие растения, без которых постепенно начинают рушиться целые экосистемы. Вообще, современный человек часто чувствует себя хозяином технологий и планеты. Но потом приходит новость про пчел, и становится понятно, что цивилизация все еще сильно зависит от маленьких живых механизмов, которые существуют миллионы лет. Звучит это даже немного отрезвляюще. Пока люди спорят об искусственном интеллекте и колонизации Марса, природу по-прежнему держат на своих маленьких волосатых плечах эти крошечные трудолюбивые насекомые.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишопарадизе.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
7: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». И сейчас будет новость, которая наверняка порадует всех, кто считает, что некоторые собаки играют в кино убедительнее отдельных актеров.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На Каннском кинофестивале снова вручили неофициальную премию «Palm Dog» – награду за лучшую собачью роль. В этом году победительницей стала собака по кличке Юри из чилийского фильма «La Perra». Причем история у Юри получилась почти кинематографичнее самого фестиваля. До съемок она жила в приюте, а после фильма ей нашли настоящий дом. Так что для нее Канны закончились не только славой, но и счастливым финалом. Вообще, Palm Dog – одна из самых трогательных традиций Каннского фестиваля. На фоне серьезных режиссерских заявлений, многомиллионных контрактов, вдруг появляется награда для собак, и все это становится чуть добрее. Подробности у Виталия Дубского.
2: На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду премии «Palm Dog» за лучшую собачью роль. Ее получила Юри из чилийского фильма «La Perra». Об этом пишет Variety. Фильм сняла режиссер Доминго Сотомайор. Картина посвящена женщине, которая живет на удаленном острове. Однажды там появляется щенок, который пробуждает в героине давно подавленное желание стать матерью. До участия в фильме Юри жила в приюте. Продюсерская компания «Планта» при подготовке к созданию картины взяла ответственность за собаку на себя. После окончания съемок ей нашли дом. В числе предыдущих победителей премии – бордер-колли Месси из фильма «Анатомия падения». Также награду получила собака Бренди из картины «Однажды в Голливуде». Квентин Тарантино лично присутствовал на церемонии вручения.
1: И ведь, если честно, животные в кино действительно часто запоминаются сильнее людей, потому что у них нет актерских штампов, сложных интервью, попыток выглядеть правильно на красной дорожке. Собака просто выходит в кадр, и зритель уже эмоционально вовлечен. «Palm Dog» уже давно стала полноценной частью атмосферы Канн. Как ни странно, в этой награде, собачьей награде, есть что-то очень человечное. Кинофестиваль мирового уровня, серьезные критики, разговоры о высоком искусстве и одновременно аплодисменты собаке, которая просто хорошо сыграла свою роль. Хотя, возможно, это и напоминание о том, что кино работает прежде всего через эмоции. А животные умеют вызывать их моментально и без перевода на любой язык мира. Ну и будем честны, некоторые актеры сейчас наверняка слегка нервничают, потому что конкуренция в Каннах становится все более непредсказуемой. С вами Радио Мелодия и Олег Пека.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот из Португалии пришла новость, которая, уверен, найдет живой отклик у вас, потому что у каждого, ну, касается она, наверное, каждого или почти каждого, если не вас, то ваших родителей, соседа или вас самих лет через 20-30. Дело в том, что в Португалии запустили петицию с предложением запретить управление автомобилем всем, кто достиг 75 лет. Полный запрет без исключений.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Аргументы авторов этой петиции понятны и медицински обоснованы. С возрастом замедляются рефлексы, снижается острота зрения, труднее дается концентрация. Это факт, с которым сложно спорить. В Португалии уже существует практика. Пожилые водители обязаны проходить медкомиссии чаще, чем все остальные. Но, говорят сторонники петиции, статистика аварий показывает, медосмотров недостаточно. Противники, однако, возражают, и тоже не без оснований. 75 лет сегодня – это не то, что 75 лет полвека назад. Люди живут дольше, остаются активнее, сохраняют ясность ума. Среди 75-летних есть те, кто водит лучше иного 40-летнего. И есть 40-летние, которых лучше бы вообще близко к рулю не подпускать. Возраст в паспорте и состояние за рулем – это все-таки не одно и то же. И вот здесь начинается настоящая дискуссия, потому что петиция предлагает решение простое и жесткое – провести черту по числу. 75 и все, ключи на стол. Это удобно административно, это легко проверить, но это, строго говоря, не про безопасность, это про возраст. Индивидуальная оценка разумнее, но сложнее. Кто проводит тесты, насколько они объективны, кто платит, как часто. Это уже система, которую надо строить, финансировать, контролировать. А еще, и об этом говорят реже, есть вопрос человеческого достоинства. Для многих пожилых людей, особенно в небольших городах и селах, автомобиль – это не роскошь, не привычка. Это единственный способ добраться до врача, до магазина, до родственников. Лишить человека прав – это в каком-то смысле лишить его части самостоятельности. Это тоже цена, которую нужно считать. Правильного ответа здесь нет. Есть честный разговор, который общество рано или поздно должно вести. Португалия его начала, остальные страны, глядя на стареющее население, скорее всего, этому последуют. Что характерно, авторам петиции, скорее всего, сейчас лет 45 максимум. Это всегда так устроено.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
3: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes bilešu servisa tīklā.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468. Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
9: Принцесс-стрит. Новогодние гуляния в Шотландии начинаются 28 декабря и продолжаются аж до 2 января. В этой стране праздник последнего дня в году принято называть «Хогманай». Происхождение этого слова неизвестно. По одной из версий оно означает «новое утро». Есть также теория, что «Хогманай» переводится как «святой месяц». Церковь же долгое время не признавала этот праздник, считая все традиции и мероприятия с ним связанные языческими. В наши же дни Хогманай отмечает все население Шотландии, вне зависимости от религиозных убеждений. И, кстати, одно из традиционных вечерних мероприятий, праздничный концерт, устраивается в соборе Сент-Джайлс в Эдинбурге. В шотландской столице, что неудивительно, проходят все главные новогодние события. И большинство из них по традиции связаны с огнем. Это и факельное шествие, и грандиозные фейерверки, и фаер-шоу, и зажжение огромного костра, символа уходящего старого года. В общем, в ночь с 31 декабря на 1 января в Эдинбурге так много огня, что на улицах становится светло, как днем. Основным местом действия в эту ночь по обычаю становится Принцесс-стрит, одна из главных улиц Эдинбурга. Заложена она была во второй половине 18 века и получила свое имя, улица Принцев, в честь старших сыновей короля Георга III. Именно здесь обычно устраивается факельное шествие, ради которого в шотландскую столицу всегда стремились люди из других городов и стран. Наступление же Нового года знаменуется пушечным выстрелом из Эдинбургского замка, после чего в небе над крепостью рассыпается фейерверк сказочной красоты.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латгальские туристические предприятия указали на критическую ситуацию в отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму. Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туротрасли Латгальского региона, а также самоуправлений в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгала, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона. Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии, повторяющие инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы. Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%, пишет ассоциация. Также отменяются корпоративные мероприятия, школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгала. Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгала из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны, туробъекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%. Эти факторы создают предпосылки для банкротства, увольнения сотрудников. Туристическая отрасль Латгала сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгале фактически уничтожен, заявляют в организации. Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туробъектов в Латгале – это не просто локальная проблема одного региона. Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг, занятость в регионе в целом, указывают в организации. Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку пустое и экономически ослабленное приграничье – это риск государственного масштаба. Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии. Требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе, призывает ассоциация. Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав по аналогии со временем COVID-19 или кризиса энергоресурсов компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью. Также необходимо координируемое Латвийским агентством инвестиций и развития и финансируемая государством компания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгала безопасна. Опасное и гостеприимное направление. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, столбики термометров поднимутся до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». Понедельник медленно, но верно доползает до финиша. Если вы сейчас за рулем, прекрасно. Если вы сейчас разбираете рабочие бумаги на пассажирском сидении, немедленно остановитесь, никто не заслуживает такой участи. Знаете, есть вещи, которые объединяют всех людей на Земле, независимо от национальности. Любовь к детям, страх перед стоматологом и лютую беспросветную ненависть к бюрократическому языку. Ну, я сейчас говорю серьезно. Вы когда-нибудь пробовали читать официальные письма от любой государственной структуры? Это же как нырять в болото с завязанными глазами. Вроде бы все слова знакомы, а вот вместе они образуют темную магию, от которой болит голова и хочется лечь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот новость из Берлина, которая заставила меня улыбнуться. Немцы, народ, который обожает порядок и длинные слова длиннее автобана, наконец-то признали – они сами себя не понимают. Оказывается, даже самим немцам их казенный язык, ну, кажется слишком сложным. А уж тем, кто учил немецкий по песням «Рамштайн» или посещал нашу «Хердершуле», даже тем, в общем-то, бывает ничего не ясно. Виноваты в этом не только чиновники с их любовью к канцеляриту, а виновата еще и сама немецкая грамматика, которая позволяет склеивать слова, как детям, вот детали «Лего». И получаются конструкции из 30, 40 и более букв. Я не шучу. Вот вам пример прошлого года. «Antidiskriminierungsbeauftragte» – это, если вы не знаете, уполномоченный по борьбе с дискриминацией. Проговаривая это, можно сломать язык, челюсть. Так вот, берлинская администрация сказала: «Хватит, мы зовем на помощь искусственный интеллект». И вот знаете, что он будет делать? Нет, не захватывать мир, не писать стихи, не рисовать котиков в стиле Ван Гога. Он будет переводить чиновничий язык на человеческий. Ну вот я зачитаю вам пример, который привели в новостях. Как было раньше, и вот, внимание, сделайте музыку потише, потому что это требует концентрации. При несоблюдении заявителем установленного срока предоставления предусмотренных документов дальнейшее осуществление мероприятий, связанных с рассмотрением заявления в рамках существующей административной процедуры, может быть признано невозможным. Я вот это прочитал, и кажется, что посидел. А ведь я всего лишь ведущий, а не заявитель. А теперь это перепишет искусственный интеллект. Вы готовы? Подайте документы до 15 июня. Если вы этого не сделаете, мы не сможем обработать ваше заявление. Два предложения. Два. Без потери смысла, без головной боли, без желания эмигрировать на необитаемый остров. Послушайте, я понимаю, что прогресс – штука противоречивая. Искусственный интеллект уже заменил копирайтеров, риэлторов. Но если искусственный интеллект сделает так, что чиновники перестанут писать как под гипнозом, я первый подпишу петицию в его поддержку. Правда, есть один тревожный момент. Если немцы, короли и канцелярита задумались о простоте, значит, наше время тоже придет. И однажды мы проснемся в мире, где из налоговой приходит СМС: «Деньги ваши потратили на дороги и фейерверки, спите спокойно». С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Желаю вам, чтобы все документы, с которыми вы столкнетесь на этой неделе, были короче 31 буквы. Ну и, конечно, чтобы искусственный интеллект не отбирал у вас работы. Всем всего хорошего!
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Ну и сейчас будет новость, после которой многие родители, наверное, особенно настойчиво скажут своим детям: «Вот видишь, футболом все-таки стоило заниматься». Лионель Месси стал официально миллиардером. По данным Bloomberg, состояние аргентинского футболиста превысило 1 миллиард долларов, и он стал вторым футболистом в истории после Криштиану Роналду, которому удалось добраться до такой отметки. Большая часть этих денег, не только зарплаты и бонусы, огромную роль сыграли рекламные контракты, бренды, вся индустрия вокруг имени Месси. Потому что современный футбол давно превратился не просто в спорт, а в глобальный бизнес размером с небольшую экономику. Хотя, если честно, история Месси все равно выглядит почти сказочной. Мальчик с проблемами роста, которого когда-то в Аргентине считали слишком маленьким для большого футбола, стал в итоге самым титулованным игроком в истории. Подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Состояние восьмикратного обладателя золотого мяча аргентинца Лионеля Месси перевалило за отметку в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Он стал вторым футболистом-миллиардером после португальца Криштиану Роналду. Сообщается, что 38-летний Месси, представляющий Интер Майами, заработал порядка 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусных выплат. До рубежа в 1 миллиард долларов его заработок добрался благодаря спонсорским контрактам и другим доходам. Состояние 41-летнего Роналду на момент включения в индекс миллиардеров составляло 1,4 миллиарда долларов. С 2022 года португалец, пять раз выигрывавший золотой мяч, играет за Ан-Наср из Эр-Рияда. Месси до перехода в Интер-Майами выступал за Барселону и ПСЖ. Клуб из Флориды он представляет с 2023 года. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом

0: мира 2022 и двукратным обладателем Кубка Америки 2021-2024, а также завоевал золото Олимпийских игр 2008. Всего на счету Месси 48 трофеев. Он является самым титулованным футболистом в истории.
1: Удивительно, как изменился футбол за последние десятилетия. Когда-то футболисты были просто спортсменами. Сейчас это одновременно бренды, медиакомпании, рекламные платформы и мировые знаменитости уровня рок-звезд. Причем Месси и Роналду давно уже стали чем-то большим, чем просто два великих игрока. Это целая эпоха. Люди спорили о них годами, сравнивали их результаты, трофеи, характеры, прически, штрафные удары. И вот теперь оба оказались еще и в клубе миллиардеров. Хотя есть ощущение, что сам Месси к таким новостям относится примерно так же спокойно, как к очередному матчу. Но здесь интересна еще одна вещь. Современный спорт окончательно доказал, огромные деньги сегодня зарабатываются не только на поле. Иногда главный актив спортсмена – это его имя, узнаваемость и доверие миллионов людей по всему миру. Ну а для поклонников футбола это все, конечно, в лишний раз подтверждает очевидное. Эпоху Месси и Роналду будут вспоминать еще очень долго, потому что такие фигуры появляются в спорте крайне редко.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют: японские барабанщики «Тайко Драмерс» — группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля — живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас у меня для вас новость. Для всех, кто хотя бы раз смотрел на своего кота или собаку с мыслью «Ну скажи уже нормально, что тебе надо».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Китайский стартап представил устройство, которое якобы умеет переводить язык животных. Гаджет надевается на шею питомца и, по словам разработчиков, способен распознавать эмоции, звуки и даже речь домашних животных с точностью до 95%. Вообще, человечество давно мечтает поговорить с животными, особенно владельцы котов, потому что есть сильное подозрение, что коты уже давно все понимают, просто не считают нужным объясняться. В интернете, правда, к новинке отнеслись с некоторым скепсисом. Пользователи уже назвали устройство не переводчиком для животных, а тестом на человеческий интеллект. Но идея звучит заманчиво. Подробности у Виталия Дубского.
8: Китайский стартап Meng Shaoyi заявил о создании голосового переводчика для животных. Он надевается на шею питомца и распознает вокализации, эмоции и язык. Об этом пишет Odyssey Central. В начале мая компания запустила предварительные заказы на переводчик. Он работает на основе искусственного интеллекта. В Meng Shaoyi утверждают, что устройство передает язык животных с точностью около 95%. Устройство стоит $118. В компании заявили, что получили 10 тысяч предзаказов. Однако пользователи соцсетей смутила разработка. Некоторые из них написали, что это тест на человеческий интеллект, а не переводчик для домашних животных. В Meng Shaoyi утверждают, что переводчик разработан на базе крупномасштабной модельной технологии Tongyi Qianwen. Устройство накопило множество данных о поведении и языке домашних животных. При этом никаких тестов или исследований, подтверждающих эти заявления, компания не предоставила.
7: Ну вот, технологии постепенно добрались до очень опасной зоны – попытки понять, о чем думают домашние животные. Потому что есть риск услышать правду. Например, я мяукал в 4 часа утра не потому, что голоден, мне просто было скучно. Или «да-да, я специально столкнул чашку со стола». Вообще, ученые действительно умеют распознавать некоторые эмоции животных по звукам и поведению. Это реальная область исследований. Но полноценный переводчик с кошачьего пока звучит все-таки немного слишком оптимистично. Особенно, когда компания обещает фантастическую 95% точность. Но сам интерес к таким устройствам говорит о другом. Люди все сильнее воспринимают домашних животных не просто как питомцев, а как полноценных членов семьи. И очень хотят лучше понимать их настроение, эмоции и потребности. Так что, возможно, однажды разговоры с домашними животными станут обычным делом. Главное – морально подготовиться к тому, что собака может начать жаловаться на качество прогулок.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и с вами Олег Пека. Знаете, вот продолжаем нашу уже ставшую постоянной рубрику «Книга на вечер». И вот в магазине «Полярис» я увидел, конечно же, это стало самым одним из самых больших хитов недельных покупок, «Клуб ходячих катастроф» писательницы Кэтрин Стокет. Почему эта книга обязательна для прочтения, как ее оценивают критики и читатели, ну и немножечко о самом авторе буквально через несколько секунд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 17 лет. Именно столько времени прошло между первым и вторым романом Кэтрин Стокет. Автора «Прислуги», книгу, которую читали, ну, наверное, абсолютно все, и по которой был даже снят фильм, получивший «Оскар». И вот теперь ее вторая книга «Клуб ходячих катастроф». Тот же американский юг, та же неудобная правда, те же женщины, которых принято недооценивать, но только на дворе 1933 год и Великая депрессия, и все намного жестче. Кэтрин Стокет выросла в Джексоне, штата Миссисипи, в той самой среде, о которой пишет. Дебютный роман «Прислуга», вышедший в 2009 году, 100 недель продержался в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и разошелся тиражом более 15 миллионов экземпляров по всему миру. Экранизация 2011 года получила премию Киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана. Что же она делала все это время? Оказывается, писала второй роман все 17 лет, не гналась за успехом, но зато написала книгу, которую «Нью-Йорк Таймс» тут же включил в список самых ожидаемых новинок 2026 года, наряду с «Опрой Уинфри», которая тоже ее рекомендовала, ну и рецензиями там всех самых престижных изданий. В центре романа «Клуб ходячих катастроф» три интересных женщины. Совершенно разных женщины, судьбы которых переплетаются в клубок. Действие происходит в штате Миссисипи, 1933 год, Великая депрессия, банки трещат по швам. И, знаете, вот это тяжелое время уравнивает тех, кого раньше разделял классовый барьер. Одна из этих женщин – Бёрди, незамужняя, прямолинейная, такая старшая сестра, которая приезжает просить денег у богатой родни и обнаруживает, что под лоском скрывается искусная ложь. Мэг – 11-летняя девочка-сирота в приюте, умная, дерзкая, и за эту дерзость директриса хочет ее сделать навсегда неусыновляемой. Чарли – женщина с прошлым и, кажется, без будущего. Именно она придумывает дерзкий план, как взять то, что принадлежит, как она думает, им по праву. Судьбы всех трех женщин сходятся, и вот эта Чарли предлагает им авантюрный план, смешной, отчаянный, опасный, потому что в месте, где лицемерие – это культура, а свобода женщины – понятие условное, даже маленький бунт может стоить жизни. Книга затрагивает очень серьезный, да я бы даже сказал, тяжелые темы, однако делает это очень ярко, в результате чего получается захватывающая история. Стоило ли ожидание 17 лет? Судя по рецензиям, да. Это не идеальная книга, но это книга, которую трудно отложить, та самая, которую читаешь в транспорте, в очереди и даже в 3 часа ночи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама. На радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
5: Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Good year.
7: Best Life. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
8: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
9: Лимонад. Родиной самого известного в мире безалкогольного прохладительного напитка под названием «лимонад» считается Франция. По легенде, лимонный напиток впервые появился при дворе Людовика I. Личный виночерпий короля должен был принести монарху бокал с вином, но перепутал бочки и наполнил кубок лимонным соком. По дороге он осознал свою ошибку – и чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в панике разбавил кислый сок холодной водой. Этот напиток он и вручил Людовику. Вопреки страхам слуги, король на плаху его не отправил, а наоборот, похвалил за изобретательность. С того момента прохладный освежающий лимонад стал одним из любимых напитков французского монарха. Очень быстро рецепт его попал в Италию, где он сразу стал невероятно популярен, в большей степени из-за простоты приготовления. К тому же, лимонные деревья растут в этой стране в огромных количествах. В Россию же лимонад попал благодаря Петру I, который привез с собой рецепт этого напитка из Европы. Причем, если многие другие нововведения царя не пользовались большой популярностью у местного населения, то лимонад был принят с радостью и очень быстро стал одним из любимых напитков знати. Газированным лимонад стал уже во второй половине 18 века. В 1767 году английский химик по имени Джозеф Пристли изобрел специальный насос, который насыщал воду газом, образующимся при брожении пива. А промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб, основатель одноименной компании. По правилам, лимонад должен готовиться исключительно из лимона. Но в наши дни существует огромное количество разновидностей этого прохладительного напитка, приготовленных из других фруктов и ягод. Например, персиков, яблок, клубники, малины или клюквы.
8: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент видит потенциал для утверждения правительства на этой неделе. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии к кабинету министров под руководством Андреса Кулбергса, допустил президент Эдгар Ринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Президент рассказал, что Кулбергс ознакомил его с проектом декларации будущего кабинета министров о предстоящих задачах. Также кандидат в премьер-министра ознакомил с распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. Президент заявил, что достигнут существенный прогресс, чтобы Кулбергс мог двигаться дальше с формированием правительства. Ринкевич признал, что во время переговоров не обсуждались конкретные персоналии, которые войдут в следующий кабинет министров, однако работа над этим ведется. «Не вижу существенных препятствий, чтобы они стали известны совсем скоро, самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны», — сказал президент. По словам Ринкевича, несмотря на прежний скепсис, то, что Кулбергс сейчас сделал и выполнил за очень короткое время, заслуживает одобрения. Президент признал, что это было нелегкое время и сложный процесс. Также Ринкевич поблагодарил политические партии, поскольку, по его мнению, отношение к процессу было ответственным и конструктивным. Президент добавил, что не питает никаких иллюзий, поскольку работа не будет простой, их все хорошо понимают, что проблем много. Он подчеркнул, что правительство должно быть правомочным как по вопросам, неквалифицированным как государственная тайна или ограниченного доступа, так и по вопросам, которые таковыми являются. Ринкевич уверен, что новое правительство будет правомочным с первого дня работы. Он пояснил, что вопросы, касающиеся гостайны и допуска к гостайне, были важным аспектом, который учитывался при выборе того или иного кандидата на пост министра. Президент признал, что работа этого правительства будет проходить в сложных условиях. Ринкевич указал, что, соблюдая принцип политического нейтралитета, он будет внимательно следить и, где необходимо, напоминать обществу, а также самому себе, Сейму, политическим партиям и правительству о том, где все же есть границы, которые следует соблюдать. Физические и юридические лица Латвии в виде переводов в третьи страны наибольшие суммы в прошлом году перечислили в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщил Банк Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро. Это на 20,9% больше, чем годом ранее. В Норвегию в 2025 году было переведено 998 миллионов 635 тысяч евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в прошлом году вырос на 10,9%, составив 909 миллионов 926 тысяч евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии без учета криптовалют также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция, Сингапур. В частности, общая сумма переводов в Украину в 2025 году выросла на 2,6%, составив 483 миллиона 584 тысячи евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, столбики термометров поднимутся до плюс 18. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и у меня для вас новости из категории «Проблемы, которые кажутся смешными, пока не столкнешься с ними лично». На круизных лайнерах разгорается война. Не метафорическая, вполне конкретная, с территориальными претензиями, тактическими маневрами и жертвами. Речь идет о лежаках у бассейна. Явление это называется «чейр-хоггинг» – захват кресел. Десятилетиями пассажиры круизных судов практикуют одну и ту же схему – встать пораньше, разложить на лежаке полотенце, шлепанцы, книгу, детскую игрушку и уйти. На час-два, на все утро. Лежак забронирован, хозяина нет, остальные стоят и смотрят, где бы приютиться.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Собственно, ситуация очень похожая. Это и в любом отеле, я думаю, где есть бассейн. Компания Norwegian Cruise Line решила с этим покончить. На борту одного из своих лайнеров они ввели систему стикеров. Сотрудники с 10 утра начинают метить пустые лежаки. Если через час хозяин не появился, вещи убирают, место освобождают. Судя по отзывам пассажиров, реакция просто аплодисменты. Один путешественник написал в сети: «Наконец-то я обрел покой». Другие: «Некоторые люди считают себя выше правил, вот и все объяснение». Граница, которую большинство считают разумной, такова. Если ты у бассейна и просто отошел на 5 минут, это нормально. А вот если твое полотенце лежит на солнце, пока ты сидишь в буфете на другом конце корабля, это, знаете, уже не бронь, это оккупация. И вот знаете, что меня в этой истории привлекает? Это ведь очень маленькая модель очень большой темы. Общественное пространство. Кто имеет право его занимать, на каких условиях? Кто следит за соблюдением правил и что делать, если правила не работают? Условно говоря, в офисе кто-то оставил в переговорке ноутбук и ушел на полчаса пить кофе, когда у вас тоже есть потребность провести встречу. В общем-то, правила одни и в переговорке, и утром у бассейна где-то в Средиземном море, между людьми в купальных костюмах и с коктейлями в руках. Стикер на лежаке – маленький, но честный жест. Правила существуют для всех, даже в отпуске.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, сейчас мы поговорим о, пожалуй, самой популярной и долгожданной франшизе, о Джеймсе Бонде. На BBC вышла статья, которая сообщает о начале официального поиска кастинга нового исполнителя роли Джеймса Бонда под руководством компаний Amazon и MGM. Какими качествами должен обладать кандидат? Вот с этими требованиями ознакомились наши корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаешь, обычно в кино костюм шьют под актера.
3: Ну да, берут яркую звезду и пишут сценарий под нее.
2: Точно. Аккуратно подгоняют сюжет под харизму. Но с Джеймсом Бондом все работает ровно наоборот. Есть этот легендарный, многомиллиардный, так сказать, костюм, и студия пытается втиснуть в него совершенно нового человека.
3: И это не просто кастинг, это, знаешь, сложнейшая корпоративная головоломка.
2: Абсолютно. Amazon и MGM официально открыли поиски нового 007. И сегодня мы проводим глубокий разбор инсайдерских сливов, чтобы понять, через какие неочевидные фильтры придется пройти кандидату.
3: Требования индустрии заставляют создателей смотреть на десятилетия вперед. Я читала, что кастинг-директору Нине Голд нужен человек, способный нести эту ношу очень долго.
2: Ну да, это логично. Франшиза-то огромная.
3: Вот представь, Пирс Броснан оставил роль четверть века назад, а откреститься от образа не может до сих пор.
2: Серьезно? 25 лет прошло.
3: Ага, а его спрашивают о Бонде буквально в каждом интервью. Поэтому сейчас возрастная планка жестко зафиксирована до 30 лет.
2: А, то есть любимцы публики типа Идриса Эльбы или Тома Харди автоматически идут лесом.
3: Именно. Зато на радарах появляются новые лица. Например, 22-летний Луис Партридж или Том Фрэнсис. Это театральный актер, ему 24.
2: Стоп, подожди. Студии же обожают безопасные ставки. Если на кону миллиарды долларов, логично взять узнаваемую суперзвезду. Ну, вроде Тома Холланда или Генри Кавилла. Это же гарантированные сборы. Зачем им так рисковать с малоизвестными парнями?
3: Ну,
2: это как на спортивном драфте взять неизвестного новичка вместо проверенного ветерана. В чем логика?
3: Логика в том, что

0: «Звездный шлейф убивает миф». У оригинального продюсера франшизы Кабби Брокколи было одно железное историческое правило.
1: Какое?
0: Бонд обязан оставаться чистым листом, такой загадкой, без багажа прошлых ролей.
1: Допустим, нужен чистый лист. Но у этого листа обязательно должен быть британский паспорт. Ну, или хотя бы умение безупречно имитировать нужный акцент.
0: Как это делает австралиец Джейкоб Элорди, например? Да, австралийцы допускаются.
1: А вот американцев разворачивают прямо на пороге. Остин Батлер даже назвал саму идею американского Бонда кощунственной. Слушай, а почему такая строгая дискриминация при колоссальном влиянии Голливуда?
0: Голливуд действительно доминирует в глобальном прокате, но «Агент 007» — это как бы британский культурный ответ на эту гегемонию.
1: То есть дело в культурном коде?
0: Абсолютно.
2: Мы продолжим рассказ о поисках потенциального нового Джеймса Бонда буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Кого продюсеры, вероятнее всего, желают видеть в образе Джеймса Бонда? Какие актеры являются главными претендентами? Обо всем об этом рассказывают наши корреспонденты Настя Лавринович и Алексей Филимонов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Сценарист Брюс Фирштейн уверен, что секрет мировой любви к Бонду кроется именно в его неамериканскости. Он носитель совершенно иного кода сдержанности, элегантности, традиций.
8: И тут возникает мощный когнитивный диссонанс. С одной стороны, сдержанная элегантность, хорошие манеры, дорогие костюмы.
7: Угу.
8: А с другой, это человек с лицензией на убийство. Как можно органично совмещать светский шарм с хладнокровной жестокостью машины для убийств?
7: Знаешь, это делается через грамотное чередование тональностей от фильма к фильму. Режиссер Эдгар Райт отлично это описывает, сравнивая франшизу с шоколадом.
8: Шоколадом. Это как?
7: Ну вот смотри, эпоха Дэниела Крейга была 100% темным шоколадом. Мрачным, полным рефлексии.
8: А, ну да, это идеально резонировало с тревожным миром после 11 сентября.
7: Точно, но маятник качнулся. Сейчас инсайдеры говорят о потребности в молочном шоколаде. Франшизе нужна легкость и обаяние.
8: И кого на такую роль прочат?
7: Ну, эти качества видят, например, в Аароне Тейлор-Джонсоне.
8: Но ведь нельзя просто сделать из шпиона комедийного или, ну, излишне мягкого персонажа. Если он не выглядит смертоносно, вся магия моментально исчезает.
7: Разумеется. Легкость вообще не отменяет насилие. Кастинг-директор Дебби МакУильямс ищет достоверную жестокость. Под маской обаяния должна скрываться первобытная угроза.
8: То есть зритель должен на инстинктивном уровне верить, что этот элегантный парень способен голыми руками сломать кому-то шею.
7: Да, именно. Отсюда такой интерес к актерам вроде Арона Пьера. У него за плечами реальные навыки бразильского джиу-джитсу.
8: Ничего себе. Выходит, выбрать нового Бонда – это не просто найти красивое неизвестное лицо с хорошим акцентом. Это попытка заново изобрести икону поп-культуры для нового поколения, сохранив ее смертоносную суть.
7: Согласна. И знаешь, облик актера – это лишь половина дела.
8: А что ж вторая?
7: Куда важнее, как сами создатели ответят на вызовы современности, о которых предупреждает тот же Брюс Фирштейн. Контекст ведь изменился кардинально?
8: Да, и это подводит нас к самому главному вопросу, который остается за кадром всех этих кастингов.
7: Какому?
8: Как вообще классический секретный агент может выполнять свою работу, оставаться тенью и спасать мир сегодня? В мире, где приватности больше не существует, а каждый шаг оставляет цифровой след. Как быть шпионом в эпоху смартфонов? Это по-настоящему интригующий вызов для тех, кто прямо сейчас пишет новую главу этой истории. Есть о чем задуматься.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, это «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и напоследок нашего вечернего общения новость, знаете, из разряда вот светской жизни. Новость эта заставила меня улыбнуться и, возможно, по-новому взглянуть на британскую монархию. Знаете, есть люди, у которых, казалось бы, есть все. Букингемский дворец, корона, пресс-секретари, которые умеют красиво молчать. Но даже у них бывает маленькая, почти детская мечта, например, попасть на свадьбу.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь идет о принце Уильяме, наследнике престола, человеке, которого по протоколу должны приглашать везде, даже на открытие новой парковки в Уэльсе. И вот он пришел на британское радио «Hard Breakfast» и попросил поставить песню Тейлор Свифт. Я подумал сразу, ну а зачем? У тебя же есть королевский оркестр. Но нет, принц встал утром и говорит, хочу Тейлор Свифт для своих детей. И вот тут началось самое интересное. Ведущие, люди с чувством юмора, и, я понимаю, без страха перед монархом, сразу же спросили в лоб. Уильям, а тебя вообще приглашали на свадьбу Тейлор и Трэвиса Келси этим летом в Нью-Йорке? Говорят, 3 июля. И что вы думаете? Принц Уэльский, будущий король Англии, человек, который одним движением брови может изменить международную повестку, сказал так «No comments». Но я надеюсь, я очень надеюсь, что приглашение где-то уже лежит. Посмотрим. Вы представляете, он надеется. Как студент, отправивший резюме в компанию мечты. Как я перед Новым годом, что мне все-таки дадут премию. Как мы все перед любым важным событием, когда судьба в чужих руках. Но почему, спросите вы, наследнику престола вообще сдалась эта свадьба? Ну там же будет поп-музыка, шампанское, Трэвис Келси. А вот почему. Уильям признался, что его дочь Шарлотта одержима Тейлор Свифт. Не просто любит, одержима, с большой буквы. Сын Луи тоже. А когда у тебя дети одержимы, ты как отец просто обязан отработать этот квест, даже если ты принц. Говорят, ну ведь они были на концерте Eras Tour в Лондоне в июне прошлого года. Сидели в королевской ложе, правда, далековато от сцены, но Уильям до сих пор вспоминает, как сотрясался пол от танцев. И лично он водил детей за кулисы познакомиться с Тейлор и Трэвисом. Тейлор потом выложила селфи с подписью «С днем рождения». И вот я подумал, вот она, настоящая жизнь. Ты наследник престола, у тебя 3 ребенка, куча обязанностей. Ты должен быть серьезным на церемониях. А потом дочь говорит, папа, я хочу на свадьбу к Тейлор. И вот папа идет на утреннее радио, просит поставить песню Тейлор Свифт в эфире на всю Британию и заводит как бы мимолетом, мимоходом разговор, надеясь на приглашение, на то, что Тейлор Свифт или услышит, или прочитает об этом событии и подумает, о, а Уильяма-то я еще не пригласила, потому что он папа, а не только принц. Знаете, вот я желаю Уильяму получить тот конверт с приглашением из Нью-Йорка, потому что если уж будущий король может так вот по-человечески признаться в своей надежде, значит, мир еще не окончательно сошел с ума. А всем нам, смертным в пробках, я желаю, чтобы наши дети тоже были одержимы чем-то хорошим. И чтобы на их важные мероприятия мы тоже получали приглашение, даже если для этого придется приходить в эфир. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем прекрасного вечера в понедельника и встретимся завтра утром.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама. На радио «Мелодия».
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику «Нумимед» при покупке 2 любых товаров с картой «Медус». Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
5: Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. И те нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В формирующемся правительстве четырех партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партии. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы четырех сторон и не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии 9,4, в Эстонии 7,6, в Литве 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Во вторник, 26 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билишустер.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Нессун Дорма. С момента, когда Лучано Паваротти исполнил арию «Нессун Дорма» на открытии чемпионата мира по футболу в 1990 году, этот фрагмент из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» стал одним из самых узнаваемых оперных произведений в мире. «Турандот» — последняя опера Пуччини, окутанная множеством загадок. И главное из них вовсе не в жестоких испытаниях, которые холодная китайская принцесса Турандот устраивает своим женихам. Подлинная тайна в том, что Пуччини так и не завершил свое творение. История сохранила драматичный момент премьеры в Миланском театре «Ла Скала» в апреле 1926 года. Легендарный дирижер Артуро Тосканини, дойдя до сцены смерти рабыни Лю, которая жертвует собой из любви к принцу Калафу, остановил оркестр, повернулся к залу и произнес: «Здесь перо выпало из рук композитора». Позже оперу завершил Франко Альфано, использовав эскизы Пуччини, но дух незавершенности так и остался ее частью. Ария «Нессун Дорма», что переводится как «Пусть никто не спит», кульминация оперы, где принц Калаф в полной решимости покорить сердце Турандот поет о своей непоколебимой вере в победу. Это одно из самых сложных произведений для тенора, требующее не только виртуозной техники, но и мощного драматического дара. Лучшим исполнителем этой арии по праву считается Лучано Паваротти. Сегодня «Нессун Дорма» звучит повсюду. От спортивных стадионов до рекламных роликов. Ария давно перестала быть просто оперным номером. Она превратилась в символ торжества человеческого духа, музыкальный манифест надежды и непокорности. Именно таким и задумывал ее Пуччини, даже не подозревая, как

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Цинтари». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможные инциденты подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. В прошлом году самые крупные перечисления в третьи страны со стороны латвийских предприятий и жителей были произведены в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщили в Банке Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро, что на 21% больше, чем годом ранее. В Норвегию был переведен 1 миллиард евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в 2025 году вырос на 11%, составив 910 миллионов евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция и Сингапур. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник 26 мая. Во вторник, 26 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, bilešu servis.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Гуэль. Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три – выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доменека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но когда-то из-за провала проекта Гуэлю пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадь парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно, поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюс. Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать, заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость. Поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112 ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. Во вторник, 26 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В формирующемся правительстве четырех партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальности, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы четырех сторон и не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Во вторник, 26 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

latest hit to the wisdom of old.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Партии, которые могли бы сформировать будущее правительство, пока сдержанно комментируют ход переговоров и возможное распределение сфер ответственности. Хотя участвующие в коалиционных переговорах политики ранее указывали, что работа над правительственной декларацией продолжается, и ко второй половине дня воскресенья очертания правительства могли бы стать более ясными, конкретные договоренности пока публично не раскрываются. Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харрис Рокпельнис в воскресенье в полдень сообщил агентству Лето, что Союз зеленых и крестьян обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации. «На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал», — сказал Рокпельнис. Лидер национального объединения Илза Индрексоне также отметила, что комментировать особенно нечего, добавив, что более подробную информацию мог бы предоставить кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс. Она подтвердила, что первые консультации между политическими силами уже состоялись, и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются. Комментируя возможное распределение министерских постов, Индрексена указала, что в настоящее время продолжается работа над правительственной декларацией. Между тем, консультант, подавший в отставку премьер-министра Эвики Селине, Сандрис Сабаев, подтвердил агентству Лето, что Селине могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение. Он отметил, что Селине серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решением правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Национальные вооруженные силы завершили поисковые работы в озере Дридзис в Красловском крае, где в субботу утром упал и сдетонировал дрон. Представитель национальных вооруженных сил Робертс Скраучс сообщил, что дрон распался на несколько небольших частей. В воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что возможно, было найдено. Пока еще неизвестно, что это был за дрон, все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться. Доступ к озеру больше не ограничен. Прием заявок на поступление в 10 классы рижских школ начнется 27 июня и продлится не менее 5 календарных дней. Решение начать прием позже, чем в предыдущие годы, принято с учетом внешних угроз, возникших в других муниципалитетах Латвии. Из-за этого многие школьники получат результаты централизованных экзаменов позднее обычного. В самоуправлении сообщили, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы утвердил внутренние правила, определяющие порядок зачисления учащихся в 10 класс общеобразовательных программ рижских школ, а также порядок приема на свободные места в 11 и 12 классах в 2026-2027 учебном году. Прием в 10 классы и на вакантные места в старших классах будет проходить на конкурсной основе. Каждое учебное заведение 22 мая опубликовало собственные правила приема на своих сайтах. Общая информация по всем школам доступна в рижском каталоге учебных заведений. До 2 июня школы также разместят информацию о свободных местах в 11-12 классах. Подать заявление можно будет в электронном виде через портал latvia.gov.lv, а также лично в центрах обслуживания жителей Риги и в выбранной школе, если заявление подается только в одно конкретное учебное заведение. Всего в этом году 54 рижские средние школы, включая 6 госгимназий, планируют открыть 10 классы. Всего предусмотрено до 4500 мест для новых учеников. Учитывая частое оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении. В Резекненской второй средней школе для учащихся 4-8 и 10-11 классов учебный процесс будет организован удаленно. В Резекненской третьей основной школе ученики с 3 по 9 класс будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся с 5 по 12 классы обучение будет организовано частично дистанционно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке. В первом квартале этого года в Латвии было занято 871 200 человек, или 63,8% населения, в возрасте от 15 до 74 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования рабочей силы, опубликованные Центральным статистическим бюро. За год уровень занятости вырос на 0,6%, а число занятых увеличилось на 3200 человек. Среди молодежи также зафиксирован рост занятости до 31,6%. Что на 3,6% больше, чем годом ранее. В возрастной группе от 20 до 64 лет в первом квартале 2026 года было занято 806 400 человек, или 77,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос, однако в квартальном выражении наблюдается небольшое снижение числа занятых. Уровень безработицы в Латвии в первом квартале составил 7,1%. Это ниже, чем годом ранее, но выше, чем в предыдущем квартале. Всего в стране насчитывалось 66 400 безработных. Мужская безработица остается немного выше женской – 7,2% против 7%. Особое внимание статистике привлекает структура безработицы. Долгосрочная безработица – 12 месяцев и более – достигла 25 800 человек. Это заметно больше как в годовом, так и в квартальном сравнении. Доля долгосрочных безработных выросла до 38,9% всех безработных, что указывает на усиление проблемы закрепления части людей вне рынка труда. В то же время краткосрочная безработица сокращается, особенно среди тех, кто ищет работу менее 5 месяцев. Среди молодых людей от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 9,4%. Это минимальное значение за последние 18 лет, что подчеркивает общий тренд улучшения ситуации на рынке труда для молодежи. Однако при этом доля молодых людей среди всех безработных остается заметной – 6200 человек. Или 9,3%. Их число снизилось по сравнению с предыдущими периодами, но молодежная группа остается чувствительной к изменениям экономической конъюнктуры. Отдельным трендом стало увеличение числа людей, имеющих дополнительную работу. Таких в первом квартале было 57 тысяч человек, или 6,5% занятых. За год их число выросло на 10%, а за квартал более чем на четверть. Чаще всего речь идет о занятости до 10 часов в неделю, что указывает на рост частичной и гибкой занятости как способа компенсации доходов. Женщины чаще мужчин совмещают несколько работ. Почти треть жителей, или 31,3%, остаются экономически неактивными, не работают и не ищут работу. Хотя за год их число немного снизилось, в квартальном сравнении снова выросло более чем на 10 тысяч человек. В возрастной группе от 20 до 64 лет неактивными остаются 16,6% населения. Это отражает сокращающуюся структурную проблему вовлечения части трудоспособных жителей в рынок труда. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. «Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать», – заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112 ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон. И не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев. И уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы. Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Четыре партии, которые под руководством Андриса Кулбергса от объединенного списка пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщил кандидат в премьер-министры Кулбергс. Планируется, что политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют политики нового единства. Национальное объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. Союз зеленых и крестьян фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кулбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр Вика Селиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес. Кулбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно. Подход к процессу был таким, чтобы каждая партия в правительстве получила равноценную ответственность, и в нем не было заложено никакой напряженности. В оставшиеся до выборов в Сейм месяцы напряженности и интриги не нужны, и они не должны быть заложены в самом основании правительства. Кулбергс вновь назвал приоритетами нового правительства безопасности и проведения предстоящих выборов. Ожидается, что завтра в полдень Кулбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму. Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туротрасли Латгальского региона, а также самоуправлений в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгала, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона. Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии, повторяющие инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы. Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%, пишет ассоциация. Также отменяются корпоративные мероприятия, школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгалы. Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгалы из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны, туробъекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%. Эти факторы создают предпосылки для банкротства, увольнения сотрудников. Туристическая отрасль Латгалы сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгалы фактически уничтожен, заявляют в организации. Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туробъектов в Латгалы – это не просто локальная проблема одного региона. Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг, занятость в регионе в целом, указывают в организации. Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку пустое и экономически ослабленное приграничье – это риск государственного масштаба. Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии.

0: этой неделе мог бы принять решение о доверии к кабинету министров под руководством Андреса Кулбергса, допустил президент Эдгар Ринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Президент рассказал, что Кулбергс ознакомил его с проектом декларации будущего кабинета министров о предстоящих задачах. Также кандидат в премьер-министра ознакомил с распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. Президент заявил, что достигнут существенный прогресс, чтобы Кулбергс мог двигаться дальше с формированием правительства. Ринкевич признал, что во время переговоров не обсуждались конкретные персоналии, которые войдут в следующий кабинет министров. Однако работа над этим ведется. «Не вижу существенных препятствий, чтобы они стали известны совсем скоро, самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны», — сказал президент. По словам Ринкевича, несмотря на прежний скепсис, то, что Кулбергс сейчас сделал и выполнил за очень короткое время, заслуживает одобрения. Президент признал, что это было нелегкое время и сложный процесс. Также Ринкевич поблагодарил политические партии, поскольку, по его мнению, отношение к процессу было ответственным и конструктивным. Президент добавил, что не питает никаких иллюзий, поскольку работа не будет простой, и все хорошо понимают, что проблем много. Он подчеркнул, что правительство должно быть правомочным как по вопросам, неквалифицированным как государственная тайна или ограниченного доступа, так и по вопросам, которые таковыми являются. Ринкевич уверен, что новое правительство будет правомочным с первого дня работы. Он пояснил, что вопросы, касающиеся гостайны и допуска к гостайне, были важным аспектом, который учитывался при выборе того или иного кандидата на пост министра. Президент признал, что работа этого правительства будет проходить в сложных условиях. Ринкевич указал, что, соблюдая принцип политического нейтралитета, он будет внимательно следить и, где необходимо, напоминать обществу, а также самому себе, своему, политическим партиям и правительству о том, где все же есть границы, которые следует соблюдать. Физические и юридические лица Латвии в виде переводов в третьи страны наибольшие суммы в прошлом году перечислили в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщил Банк Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро. Это на 20,9% больше, чем годом ранее. В Норвегию в 2025 году было переведено 998 миллионов 635 тысяч евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в прошлом году вырос на 10,9%, составив 909 миллионов 926 тысяч евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии без учета криптовалют также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция, Сингапур. В частности, общая сумма переводов в Украину в 2025 году выросла на 2,6%, составив 483 миллиона 584 тысячи евро. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, заявил ее консультант Сандрис Сабаевс. Он отметил, что Сылиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Для Сылини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии, подчеркнул представитель премьера. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью.

На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе в пятом туре разгромила аутсайдера группы А сборную Великобритании со счетом 6-0. Латвия набрала 9 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице и имеет отличные шансы на попадание в четвертьфинал. В последнем туре команде надо обыгрывать Венгрию, чтобы не зависеть от результатов более поздних матчей с участием конкурентов. Матч Латвия-Венгрия состоится во вторник, 26 мая. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Россия использует кризис на Ближнем Востоке для получения прибыли от энергоресурсов, а Европейский Союз не будет смягчать санкционный режим ради более дешевых поставок нефти или газа, сообщает Евроньюз. «Если уж на то пошло, нам нужно усиливать санкции против России, а не смягчать их, потому что Россия фактически извлекает выгоду из конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительные сверхприбыли. Поэтому мы не должны этому дополнительно способствовать», – заявил Домбровскис. Отвечая на вопрос о возможном смягчении санкций ЕС против российской нефти и газа для снижения счетов за энергию, комиссар исключил такую возможность, заявив, что это стратегическое решение продолжать уход от России. Он напомнил, что Россия уже использовала энергоресурсы как инструмент давления, и Европа заплатила высокую экономическую цену за эту зависимость, поэтому возвращаться к этому пути нет смысла. По словам Домбровскиса, риск отключения электроэнергии в Европе отсутствует, несмотря на энергетическое давление и новые глобальные кризисы. Евродепутаты при этом продвигают идею полного запрета импорта российского газа к 2027 году и более раннего отказа от нефти. На прошлой неделе в Латвии было объявлено самое масштабное предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Оповещения через систему сотовой связи достигли тысяч жителей, но в то же время выявили проблемы в работе платформы экстренной информации 112 ЛВ. Администраторы сайта признают, что для работы системы без помех в кризисных ситуациях необходимо дополнительное финансирование, сообщает ЛСМ. Этот сайт нуждается в усовершенствовании, чтобы работать более эффективно, учитывая на данный момент его роль в общей системе раннего оповещения, подчеркнул руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс. Он отметил, что 5 лет назад, когда начали создавать этот сайт, он был предназначен для совершенно других целей. Поэтому деньги нужны на перестройку сайта, чтобы он мог одновременно обслуживать не менее 200 тысяч запросов. В то же время дополнительные средства нужны для создания 4 новых должностей. Все это вместе могло бы обойтись примерно в 600 тысяч евро. В формирующемся правительстве 4 партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с ДНК партии, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы, и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах. Соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий. Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но с нюансами, сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как ключевая фигура, но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал. Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить невозможную миссию, и ему кажется, что удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы 4 сторон. И не заложено напряжение с самого начала. В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства. Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон. Спуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и уже многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы.
Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Партии, которые могли бы сформировать будущее правительство, пока сдержанно комментируют ход переговоров и возможное распределение сфер ответственности. Хотя участвующие в коалиционных переговорах политики ранее указывали, что работа над правительственной декларацией продолжается, и ко второй половине дня воскресенья очертания правительства могли бы стать более ясными, конкретные договоренности пока публично не раскрываются. Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харрис Рокпельнис в воскресенье в полдень сообщил агентству Лето, что Союз зеленых и крестьян обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации. «На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал», — сказал Рокпельнис. Лидер национального объединения Илза Индрексене также отметила, что комментировать особенно нечего, добавив, что более подробную информацию мог бы предоставить кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс. Она подтвердила, что первые консультации между политическими силами уже состоялись, и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются. Комментируя возможное распределение министерских постов, Индрексена указала, что в настоящее время продолжается работа над правительственной декларацией. Между тем, консультант, подавший в отставку премьер-министра Айвики Селине, Сандрис Сабаев,